0: каких-то перемен в жизни, а может быть, наступило лето, и вы поняли, что это та самая пора. Вот Абрау-Дюрсо, именно этот курорт, уже планирует сменить имидж. Они уже даже объявили о старте архитектурного конкурса, чтобы создать арт-объект для въездной группы, совершенно новый. И вот пока участникам, я так понимаю, что дизайнерам, архитекторам предлагают создать арт-объект в форме инсталляции, арки или порталом. И вот организаторы говорят, мы хотим сделать какой-то такой узнаваемый символ, который очень-таки органично встроится в нашу существующую среду. Поэтому, если есть желание попробовать свои силы и возможности, пожалуйста, до 15 сентября этого года welcome, подавайте заявки и присылайте свои креативные идеи. Ну а мы пока здесь, на Красноярск FM, с вами продолжаем бодриться, просыпаться, делаем это вместе с Завтраком Чемпионов. Поехали!
1: Завтрак Чемпионов!
2: Будем делать прямой эфир.

0: плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
3: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
4: «Кумтиге Инструмент» объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя «Фубак». Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество – отличный результат. Покупай инструменты и оборудование «Фубак» и получай подарок. Ждем вас в магазинах «Кумтиге Инструмент». Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу «Фубак». Результат гарантирован.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Добрый день.
3: Да, приветствую.
2: Александр, хотел бы вот спросить. Шевроле Малибу 2021 год, 1.3 турбо на вариаторе.
3: Ну, это машины, которые я сейчас часто у нас вижу в качестве автомобилей такси. Да, это машина, которая вызывает интерес. Она же красивенькая получилась, да. Она и при этом еще и более-менее норм. Но вот этот 1.3 вызывает вопросики, да? И
2: ну да,
3: если раньше...
2: трехцилиндровый двигатель.
3: Вот. Я почему и говорю, что он вопросики вызывает. Надолго ли, как говорится. Но вот разговаривал я с одним из таксистов, который меня как раз вез, с вопросом именно о том, что у него, по-моему, рестовая машина. Еще и как, говорю, у вас там живет она. Он мне такой, типа, да все, хоккей. Главное, расходует немного. По городу вообще хватает. Единственное, я хочу сказать, вот лично мое ощущение, что три цилиндра, ну и как бы в принципе по инженерии, оно не совсем надежно. Так, как хотелось бы. Именно поэтому многие производители, там те же львешники, от трех цилиндров потихонечку уходили на некоторых моделях. Но здесь вариант, я думаю, какой. Либо вы смотрите там, что-то были 1.8, чтобы не переплачивать за лишние лошади, либо уже смотрите с двушкой, но в последней генерации с моторами в 233 лошадиных сил, и там тоже большой налог, чуть выше расход. Вариантов сильно как бы вот не разгуляться. Ну, хотя бы 3, там 4 типа есть. То есть можно посмотреть разные. Если у вас бюджета не хватает, то придется мириться с вот этой штукой. А там уже по статистике, глядя, не самая приятная, может быть, картина, но хотя бы нормальная машина для города получилась. Я скажу так, больные места какие? Чаще всего вот то, что мы смотрели статистически. Либо уже с цилиндрами вопросы. Это зависит от предыдущего владельца. Это надо промониторить в момент покупки. Ну и там своя специфика в обслуживании. Тоже такая тема щепетильная. Поэтому бояться не надо. Если мы берем на срок 1.5-2 года, почему бы и нет?
2: Да, в принципе-то она уже взята, как бы. Ну, предыдущий владелец просто это кореец. Она машина с Кореей.
3: Ну, принципе, если вы проверили все, и у вас...
2: Первое впечатление, достаточно интересная машина, и, ну, как бы, покупкой доволен. Едет она, и за городом едет она, я скажу, что на тапочек нажать она подрывает нормально. Единственное,
3: там, ну, это просто на... сравнить. Просто у них были там, допустим, двухлитровые моторы по 250 коней. Вот там-то она едет, так едет. Но
2: ну,
3: я
2: понятно,
3: опять же говорю, все зависит. Ну да, все зависит от ваших возможностей. Да, она не проходная сейчас, ее не привезти вот так. Но при этом, если вы проверили все, вот прямо удостоверили, что с вашей машиной все в порядке, уже эксплуатируете, ну и что, тогда вперед из песни и радуйтесь.
2: Нет, нюансы, конечно, были. Пришла зимой. Скажем так, что первый нюанс, это поездка была на расстоянии там 200 километров и в 30 градусов. Она, походу, турбина хватанула холодненького воздуха и просто в аварию ушла. Но постоянно,
3: ну да, такое тоже бывает. Они еще остывают по ходу движения. Они еще любят остывать на ходу прямо.
2: Да что говорите?
3: Я говорю, остывать любят на ходу прямо эти машины. Так что с этим придется мириться.
2: Ну да, да, да, да, да. Ну а так, да, по салону нареканий нет, нафаршировано, то есть там круиз, адаптивный круиз, там парковки, все это есть у нее.
3: Ну самое главное, что нравится. Спасибо большое за рассказ. Вам и спасибо. Удачи в эксплуатации. Удачи, да, спасибо. Следующий звонок еще успеем принять.
4: А, здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте, Елена, слушаю вас.
4: Ниссан Урана, 15-й год, объем 3.5, расход 15 литров. Это нормально?
3: Нормально.
4: Я брала бы
3: для такого объема вполне себе. А что, он как-то резко вырос или что? Или вы только начали владеть этим автомобилем?
4: 4 года я им владею. Когда брала, было 9, сейчас 15.
3: Ну, то есть он увеличился за это время. Два есть фактора, которые влияют напрямую на расход. Самое основное — это изменение стиля вождения. Если вы его не меняли, то есть не начали как-то энергичнее водить, чаще нажимать на педаль газа от светофора до светофора. То есть вот здесь надо учитывать следующее. Топливная воздушная система. Если ошибок никаких не возникло, можно чекнуть, что происходит происходит с топливной системой. По воздуху, скорее всего, сразу бы выпала ошибка, а вот что там конкретно льет и почему такой расход большой, вот тут надо задаться вопросом. Бывает такое, что со временем, конечно, и топливное оборудование изнашивается, и уже какие-то там настройки, допустим, можно проверить, чекнуть, все ли в порядке. Заехать в любом случае придется, потому что машина уже достаточно взрослая. Но бояться этого не надо, да, расход вполне адекватный в зависимости от того, как мы водим. То есть, если бы я смотрел на свое вождение, для меня там 13-15 литров, это нормально на объеме
4: 3,5. Ага. А еще подскажите, пожалуйста, вот у меня иногда так бывает, что вот, допустим, еду, да, показывает бензин, да, километраж, допустим, 277, потом какое-то время показывает там 250, потом 280. Это датчик, да, какой-то навернулся?
3: Ну, я бы не сказал, что он навернулся. Зависит от того, как мы смотрим в прогрессии расход. Но расход не всегда бывает.
4: Машина не резвая, она такая достаточно...
3: Ну, я бы не сказал, что она прям пенсионерская. Значит, смотрите, если прыгает у вас показатель одометра, сколько у вас осталось до заправки, можно, конечно, чекнуть, как работает вообще топливная система, включая насос. Датчики все, соответственно, тоже прочитываются. Можно даже попробовать, если есть такое оборудование в сервисной станции, чекнуть их работу в относительном заводских значений регламенте. Если что-то, какие-то расхождения есть, то может быть. Но чаще всего у меня, вот, например, был в опыте такой, когда расход во время моей дальней поездки меняется, бывает так, что, допустим, я стою, он показывает, там, что мне осталось 250 километров. Начинаю двигаться, соответственно, там часть уже топлива не так расходуется, то есть как бы стоял я все равно в движении, соответственно, показывает другое уже расстояние. А вот как себя ведет датчик, и если у вас есть к нему подозрение, и эти значения как-то слишком подозрительно быстро меняются, тогда, конечно, на диагностику едем, смотрим. Все подобные машины надо чекать раз в полгода так между нами.
4: Понятно. Все, спасибо огромное. Хорошего дня.
3: Привет, спасибо и вам, удачи. Да, благодарю, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции Гроя, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар.
4: Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
8: Сайт bunker919.ru.
9: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы Калидор и Ардента от итальянского бренда Фундиталь по выгодным ценам. Водолей. Больше, чем сантехника.
10: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
11: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetadefizmall.ru.
12: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
13: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
14: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Всем красноярцам доброе утро, а ведь родители раньше говорили, что завтрак – основной прием пищи, который нельзя пропускать. Мы же с вами раньше отнекивались, а теперь, будучи взрослыми людьми, понимаем, что голодный человек – это злой человек. Такими, наверное, быть все-таки не стоит, поэтому ловите информацию на правах рекламы. Мы тут до сих пор поняли одну вещь, что многие в Красноярске до сих пор не знают, что автораздача во «Вкусная точка» работает круглосуточно. Давайте загибать пальцы, где можно вкусно перехватить еду прямо из машины. Волочаевская, 44, Перенцона, 4, Молокова, 43, Авиаторов, 60, Красрабство, 95 и Партизана Железняка, 36А. Куда бы вы ни ехали, точка всегда рядом. И если вы сейчас катаетесь по городу, возможно, едете на работу, вам захотелось чего-то мощного и прямо с утра, берите комбо Олеси Иванченко с тройным фрешем. Там три сочных говяжьих бифштекса, которые жарят вообще без капли масла. Вот лично для меня это прям находка. Там тающие чеддер, там свежие овощи. Ну, а на десерт, возможно, пирожок с лесными ягодами, либо нежное мороженое Ice Deluxe со сладким ананасом и семечками питахая. Запоминайте адреса, заказывайте через приложение, чтобы копить бонусы, и получайте подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусно и точка 6+».
2: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Здравствуйте. Владимир Путин накануне собрал совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. По словам Путина, несмотря на дефицит бензина и очереди на заправках, НПЗ работают на полную мощность. Кроме того, он поручил принять меры для стабилизации топливного рынка, сообщает ТВК. В России могут сократить перечень профессий для устройства мигрантов вне квоты. По словам Вячеслава Володина, в стране насчитываются 192 специальности, по которым мигранты могут трудоустроиться вне квоты на выдачу разрешений на работу. 84 из них относятся к медицинскому персоналу. После выявленных в прошлом году нарушений в 27 регионах председатель Госдумы предложил не только пересмотреть этот список, но и передать трудоустройство иностранных граждан МВД. Считаем правильным вмешаться в эту ситуацию, написал Володин на своей странице в соцсетях. Вопросы будут рассмотрены на ближайшем совете Госдумы, пишет газета.ру. Капитан сборной Аргентины Месси стал первым футболистом в истории, забившим в 7 матчах чемпионатов мира подряд. Рекорд он установил после того, как его команда обыграла сборную Иордании со счетом 3-1. Изначально он не вошел в стартовый состав, но на 60-й минуте вышел на замену, а на 80-й забил гол. До этого рекорд по голам в 6 матчах подряд принадлежал французу Жюсту Фонтену, пишет Борус. Покупатель имеет полное право требовать возврата денег за плохой арбуз, рассказали юристы РИА Новости. А если дело дошло до отравления, то можно требовать также и компенсации расходов на лечение. При этом подтвердить покупку некачественного продукта может не только чек, но и банковская выписка или даже свидетель. Для дорог Красноярского края открыли закупку камер на 1,26 миллиарда рублей. Подрядчику, которого выберут до 17 июля, предстоит поставить не только 90 устройств, но и серверы с программным обеспечением. Начало в 2 этапа до середины 2028 года. Далее продолжат план, уже затрагивающий основные перекрестки краевого центра, региональные дороги и улицы свыше десятка населенных пунктов, сообщает 7 канал. Фонтан на Театральной площади покажет светомузыкальное шоу, сообщает Проспект Мира. Шоу пройдет в пятницу и субботу, 3 и 4 июля. Фонтан будет танцевать под музыку из постановок Красноярского театра оперы и балета. Начало представления в 9 вечера. Шоу будут длиться около часа. И о валюте. Доллар 77.06, евро 87.40. Алина Старцева, служба информации.
3: После небольшой рекламы.
6: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Во вторник, 30 июня, в Красноярске малооблачно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 27.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
9: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.

0: Красноярске 8.00. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 8.04 в Красноярске. Всем добрейшего утра. Ну что же, замечательный завтрак чемпионов продолжается. Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов, доброе утро всем. А если вы попали вчера под жесткий ливень, отбейте. Я тоже попала, промокла просто целиком и полностью до нитки, но больше всего мне жалко курьеров в этой ситуации, потому что им не спрятаться, не скрыться, да, вообще никуда.
0: Особенно, когда вот эти вот богатые люди, когда видят заказ от 1200, они все равно нажимают и везут.
1: Конечно, конечно. И, понимаешь, они еще пишут: ну где вы? Быстрее, да, быстрее.
0: Быстрее, свежее, 20 литров воды, пожалуйста, мне надо привезти. По 5 литров.
1: Так вот она здесь, пожалуйста, льет тебе.
0: Ну а сегодня, кстати, у нас, между прочим, завершающий день июня. Ну как, быстро месяц пролетел?
1: Я вообще отказываюсь в это верить. Да. Я вчера говорила о том, что, во-первых, вот мы напланировали, но это как обычно получается. Ничего из этого практически мы не реализовали. Потом будем сидеть в конце лета в отчаянии. Но я решила брать быка за рога и как бы действительно вот откладывать какие-то не совсем важные вещи на потом и просто наслаждаться летом.
0: Ну, у тебя впереди еще и отпуск, Юль, поэтому обязательно точно
1: я
0: все надо
1: жду.
0: Будет успеть.
1: Друзья, если вы сейчас стоите в пробке, возможно, мечтаете об отпуске, и если он вам маячит, то прям плюсую вам. Ну, а если вы мечтаете о завтраке и находитесь где-то рядом с Авиаторов, пожили на Красрабе, понимаете, что вот надо куда-то заехать, для вас рекомендация на правах рекламы. Сворачивайте на автораздачу во вкусные точка. Во-первых, что мне кажется максимально удобно, они работают круглосуточно. Во-вторых, меню настолько разнообразное, плюсом там еще и новенькое меню добавили. Есть разные лимонады, конечно же, кофе. Вот лично мой топ — это такой эспрессо тоник гранат, который реально бодрит, то, что надо утром, либо же бамбл кофе.
0: Ну и там сейчас идет классный спор между Олесей Иванченко и замечательным Юрием Стояновым. Комбо выбираете сами и голосуйте рублем. Ну и, кстати, да, можно узнать все подробности и бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Это 6+.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькопласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
7: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307 246 822 6090.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mall.ru.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
9: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
10: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 8.14 в Красноярске. Если вдруг у вас нет часов, мы всегда вам об этом подскажем. Это Юлия Майнгард.
2: И Сева Бельмасов. И у меня для сладкоежек максимально печальные новости. Потому что из части магазинов в России могут скоро исчезнуть Киндер, Рафаэлло, Нутелла и Буэна.
0: Так, но появится замечательное чудо. Вот это вот обыкновенное.
2: Какой-нибудь шоколад добрый.
0: Шоколад добрый, потом орешки.
2: И потом все будут говорить, да не, ну то же самое.
0: Шоколадная паста, знаешь, ты пробовала сырную шоколадную пасту?
2: Да, это самое ужасное, мне кажется, что вообще можно было изобрести, ну, на мой личный, по моему мнению.
0: А мне нравилось.
2: Значит, компания, которая управляет там сетями Пятерочка, Перекресток, Чижик, приостановила закупки продукции Ferreira. Оказывается, называется Ferreira Russia. Вот так вот. И говорят, что неоправданно завышенные цены. В принципе, это вот явилось основной причиной. Поэтому совсем скоро мы с вами будем как запрещенку вот где-то искать, да, там Рафаэлки. Угу.
0: Но вообще, я же был когда-то в торговле. Я знаю, что есть три вида сегмента. Да? Доступный, средний и дорогой. Угу. Вот. А кто захочет дорогой, что он будет брать?
2: Ну что, я думаю, кто захочет дорогой, тот извернется и однозначно этот дорогой сегмент найдет. Конечно. Ну то есть мы же до сих пор можем там найти где-нибудь Mountain Dew.
0: Ну да.
2: Кстати, я нередко начала вот видеть эту продукцию на полках в магазинах. Может быть, как-то они вернулись. Может, кто-то решил поделиться своими запасами. Говорит, ладно, я больше не могу. Я как гречка в ковидные времена запасы. Меня больше не лезет.
0: Главное смотреть на срок годности.
2: Да, ребят, короче, в общем, для сладкоежек, я думаю, это, конечно, с одной стороны печаль, ну, лично для меня. С другой стороны, ну, мы же с вами люди такие. Мы извернемся, найдем такие лазейки.
0: Шоколадную колбасу сделаем как минимум.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранник 307-246-822-6090.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
11: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай. Семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
12: Сайт bunker919.ru.
13: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские, мангалы, грили, товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
14: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
15: Кумтигей Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтигей Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
16: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 8.26 в Красноярске. Прямо сейчас стоит нам разобрать дорожную обстановку. Итак, от Яндекс у нас...
2: Четверка от Яндекса.
1: Спасибо, Юль. Четверка от Яндекс. И на правом берегу у нас есть затруднения по семафорной в обе стороны пересечения с Мичурино. Также... Есть у нас небольшая локальная пробка на улице Чайковского с проспектом газеты «Красноярский рабочий». И по классике жанра наш любимый перекресток Александра Матросова, семафорный, 60 лет октября, также стоит. Что на левом?
2: На левом берегу страдает Коркинский мост из-за дорожных работ. Небольшие проблемы есть на второй Озерной, Северо-Енисейской, потому что на кольце произошло ДТП, поэтому немножко сбросим скорость. Очень все плохо при выезде из Солонцов. Лесопарковые начинают уже хромать от кольца в направлении Свободного проспекта. Ну и серьезное затруднение на Калинина. Пробка в районе мясокомбината в сторону кольца. От Яндекса 4 вам желаем счастливого пути и напоминаем про автомобильную рубрику «Встречка», которая стартанет уже в 8.45, поэтому готовьте свои автомобильные вопросы и вовремя звоните по номеру 32-0600.
3: Стоп-машина, эй, машина! Стоп-машина, эй!
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: 8:35.
1: Не будьте недовольными людьми, ищите плюсы в любой ситуации.
0: Или, я думаю, что всем мило не будешь, поэтому, значит, все правильно делаешь, если кому-то не нравишься.
1: Я обожаю нашу поддержку.
0: Да. Ну и вообще, и пускай они как обзываются, так сами называются.
1: Ну и мне нравится, в конце, когда обсудили, самое главное добавить, ну, не нам судить. Пусть живут как хотят. В общем, ребята, в трех водоемах Красноярска запретили купаться, и больше у нас в городе нет разрешенных пляжей. Сказали, все, хватит. А речь идет об озере Зеркальное, заливе Стрелка и озере у Октябрьского моста. В начале лета там же можно было купаться еще, а сейчас в Роспотребнадзоре сказали, что запретили, потому что вода ухудшилась и не соответствует нормативам.
0: Подожди, ухудшилась она после того, как мы начали там купаться?
1: Ну, ты видел количество народа, которое туда пришло в первые жаркие выходные?
0: Я видел, действительно. Возможно, это связано с тем, что отключали горячую воду, да, потому что там начали мыться люди.
1: Все туда вынуждены шли, да. Сказали, что, может быть, не на все лето запретят. После получения положительных результатов купание вновь разрешат. Но это в том случае, если положительные результаты все-таки будут.
0: А что же делать для положительного
1: результата? Да ничего, ехать в бассейн, ехать на озера куда-то подальше.
0: Может, карпов туда запустить?
1: Они очищают воду?
0: Да, и дно.
1: Ну, хорошо, можно тебя еще, ты умеешь?
0: Я тоже иногда был на дне.
1: Главное, подниматься вовремя оттуда.
2: Завтрак чемпиона.

0: плану.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени? Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7.

0: 10% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха. Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetadefizmall.ru.
1: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
2: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
3: Найткар.
4: Найткар.
3: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
4: Официально по договору.
3: Подбор и доставка. Свои автовозы.
4: Найткар24.ру.
5: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: 8:45 в Красноярске. Ну и замечательная рубрика «Встречка», которая нам всем знакома, которая точно не оставляет равнодушных ни одного автолюбителя. Да и не только автолюбителя, а действительно человека, который, может быть, только учится на права, только собирается стать этим замечательным автовладельцем, да? И все это нам рассказывает Александр Морозов. Он уже в студии. Привет, Саш.
2: Да, привет, друзья. Как дела, как настроение?
3: Да вообще великолепно. Нас вчера чуть не смыло.
2: Ну, нас тоже, на самом деле, у меня несколько светофоров, перекрестков, они прям погрузились под воду. Даже я вот сейчас на большой машине более-менее передвигаюсь. И не, риск,

0: рискнул залезть в лужу, которая по пояс. Объехать пришлось. Поэтому, да, катаклизмы всегда. Еще меня смущает, что у нас почему-то всегда, когда начинаются заморозки, пошел снег, дождь, еще что-то, вырубаются светофоры.
1: Они, да, у нас тоже, кстати.
0: Изолированные в нашей стране. Никто об этом, наверное, не думал, что в нашей стране может пойти дождь, снег, замерзнуть. Все. Тем, еще я очень надеюсь на то, что закончится этот бензин головного мозга у нас, у людей. Я наблюдал сейчас на заправке в ранние утренние часы, как люди просто сливают топливо. Ну, то есть приезжает дед такой, знаешь, на микроавтобусе, вставляет шланг, наливает вместо горловины бака в канистру. Ну, там же отпускают сейчас по 40 литров у нас. Ну и потом, видимо, едет на следующую заправку, сливает. Там также. Ну, чем занимаемся, я понять не могу, ребят. Ну, вот сами себе создаем проблемы. Слушай, ну вот такому перекупу, пусть клапана у него стукнут, вот и реально. Следующий вопрос уже, или мнение от наших радиослушателей принимать. Напомню, 320-0600, это телефон прямого эфира. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Мы тут про автомобили и на автомобильные темы разговариваем. Поэтому прямо сейчас ждем вашего звонка. Ну, либо пишите сообщение, мы с удовольствием ответим и на ваши эпистолярные. Алло.
2: Доброе утро, Александр. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Toyota Prius Alpha. Владею с 2020 года. И как бы пересаживаться на другие автомобили, что бы посоветовали?
0: Я думаю, что вы будете, если и обновляться, то, скорее всего, также в плане гибрида будете уходить. Сейчас пока как бы гибриды интересные есть и у Honda, и у Nissan есть еще такие версии типа электричек, знаете, там. Prius на самом деле бронебойная тема. Поэтому я думаю, вы еще покатаетесь на нем. Да, это, конечно, не супер в плане комфорта, но в плане вместимости за свои деньги и технологичности, экономии даже, если ты спокойный водитель, реально рабочая. То есть, если мы рассматриваем автомобиль, который тебе сэкономит и рубль, как говорится, и меньше хлопот доставит, то это лучшее решение. Пока. Для меня точно. Что касается различного рода...
2: Прокатился,
0: А сколько вы прокатились?
2: 110 тысяч.
0: Ну, 110 это вообще начало истории. Чего
2: я,
0: же вы так?
2: Я поменял только линки два раза и колодки, да? Один раз, и все.
0: Ну, в дальнейшем, при еще там нескольких годах эксплуатации в нашем климате, нужно будет сегментарно с батареей посмотреть, что происходит. Но там это все не космических денег стоит. И, наверное, я думаю, вы еще годик-полтора покатаетесь. Надо посмотреть, что будет вообще с эволюцией азиатских гибридов, в том числе японских. Если какой-то интересный вариант в ваши деньги попадется, надо брать. Я думаю, что это будет либо другое поколение того же Приуса, либо уже чуточку побольше. Допустим, там вот у меня товарищ с Приуса пересел на гибридный Lexus. И спокойненько себе ездит дальше. Без гибрида он себе теперь жизнь не представляет.
2: Я вот рассматривал либо Corolla Cross на следующее, либо Хорька тоже гибридного.
0: Хорек. Однозначно Хорек. Голосуем. Руки подняли. Спасибо. Все. Решено.
2: Ага, спасибо вам.
0: Спасибо и вам. Удачи. Следующий звонок принимаем. Напомню, наш номер 320-0600. Вы звоните, в прямой эфир попадаете. Ну и, конечно, с вопросами, мнениями. Если хочется что-то добавить к нашим разговорам, и либо спросить что-то свое, ждем с удовольствием.
3: Ладно. Есть вообще вопрос у меня, Саш, хочу я менять машину все-таки, и смотрю на...
0: Опять?
3: Ну, опять. Опять хочу менять машину, смотрю на Тайрон, Volkswagen, смотрю и вот вижу 1.4 двигатель, вижу передний привод, вижу робот и приемлемую цену.
0: Ну и что тебя конкретно пугает в этом? Меня вот ничего не пугает, я уже ко всему готов. Скажем так, если мы подбираем какие-то варианты, которые при всей вот этой расстановке, ограничениях и так далее еще и едут, то варианты типа Тайрона, еще чего-то, это интересная тема. Таусы тоже интересная тема. Тару сейчас вот девчонкам затаривают. Но цена вопроса достаточно серьезная. И, возвращаясь к нашей теме разговора, готов ли ты к такой ремонтопригодности и что у тебя за ваг групп в голове постоянно сидит? За эти деньги ты супер шоколадного японца себе возьмешь, вот мы только что обсуждали, который будет ехать, экономить и не жрать мозги тебе в сервисе. Ну, окей, хотим мы купить Volkswagen, тогда, извиняй, 1.4 Вот как бы и, собственно, все. Ну, из Китая можно еще посмотреть что-нибудь.
1: А, можно теперь я задам вопрос от нашего слушателя? Давай, давай. Александр, что скажете о Джиллиан Грант, я так понимаю, седьмое поколение, да? Семь.
0: Ну, я скажу так, что вот, допустим, те же Preface и еще что-то, они мне понравились. Но вот им Грантом у меня как-то дружба не сложилась. Началось вот это, тут огрехи в управлении, там не так закрывается, тут не то едет. Честно, мне не так близка эта тема в плане именно эксплуатации на каждый день. Учитывая, что в данном случае я бы, наверное, все-таки для себя, если уж там надо сэкономить, смотрел бы суббренды этого производителя, которые выпускают плюс-минус такие же тележки, ну и спокойненько себе катаются. Но при этом теряют больше, конечно, на вторичном рынке. Я бы, наверное, все-таки подкопил и брал уже что-то поинтереснее. Хотя знаю людей, которые исключительно там вот... Мне нужен там Атлас или мне нужно то, да пожалуйста, ребят, ну вперед. Только вопрос, насколько вы готовы потерять на вторичном рынке, либо готовы эксплуатировать как-то так уже без гарантий и тому подобные вещи. Но опять же, возвращаясь к вопросу о том, что из себя представляет китайский автомобиль, например, 2020 года и автомобиль, который мы получаем сейчас, это две большие разницы. Да, это более-менее стабильная тема в плане денег. Но, опять же, вы будете его продавать на любителя. Он не такой интерактивный, супер там какой-нибудь классный и так далее. Чаще всего берут в основном из-за того, чтобы сэкономить, потому что там были на М-грантах, семерках моторы, по-моему, 1.8 на механике. Вот только ради этого. И все. Спасибо за вопросы. Время у нас вышло. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Стоп-машина, эй, машина. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Власти могут разрешить выпуск бензина и дизельного топлива с понижением стандартов вплоть до Евро-2 для стабилизации рынка. Соответствующий проект постановления правительства прорабатывается на фоне дефицита топлива и ограничений на экспорт. В нем также рассматривается упрощение требований к импорту нефтепродуктов. Однако использование топлива Евро-2 может нанести вред двигателям современных автомобилей, замечают эксперты. Среди альтернатив – смягчение контроля над ценами на АЗС и полный запрет экспорта бензина. Улучшить ситуацию могло бы и разрешение на экспорт дизеля в страны ЕАЭС. Об этом сообщает «Коммерсант». Российские автоперевозчики анонсировали повышение цен на грузоперевозки с 1 июля на 10% из-за перебоев с топливом. Компании уже начали отказываться от дальних заказов, а время до заправки грузовиков выросло в 1,5-3 раза. Особенно острая ситуация в Сибири и приграничных регионах. Эксперты предупреждают, если проблема не решится в ближайшие недели, цены поднимут все перевозчики, пишет «Борус». В Воронежской области военнослужащий Александр Лунин, ранее обращавшийся к президенту Владимиру Путину с видео, привлечен к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики. Суд вынес постановление, но не раскрывает конкретное наказание. Лунин известен как ветеран СВО и блогер. В своих роликах он жаловался на командование и высказывал версии о готовящемся мятеже в силовых структурах. Об этом пишет «Коммерсант». Аналитики Superjob выяснили, какие профессии красноярские родители не хотели бы для своих детей. В антирейтинге лидирует дворник. Его не желают для ребенка 14% опрошенных. Столько же родителей заявили, что поддержат любой выбор чада. Чаще всего красноярцы также не хотят видеть детей в рабочих специальностях, таких 12%. На должностях чиновников или полицейских 10%, а также продавцами, учителями, врачами и блогерами. Об этом пишет НГС-24. Биографический фильм о Майкле Джексоне «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов. Он обошел предыдущего рекордсмена – фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» с 975 миллионами долларов. Об этом пишет «Борус». И о валюте: доллар 77.75, евро 88.65. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Ну, а к данной минуте в Красноярске плюс 21 градус. Днем погода разыграется до плюс 26, но ожидается небольшой ливень. Всем удачного дня.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 901.
1: Реклама.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конечива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Салават сива.
9: Бонжу.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM. 90.

0: 9:04 в Красноярске. Огромный всем привет, доброе утро. Здесь завтрак чемпионов. Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов, от меня гигантский привет.
0: Серьезно?
1: Гигантский.
0: Прям такой. Ой, ребят, во-первых, давайте поболтаем о нововведениях, которые будут с 1 июля. А я напомню, что это уже завтра. Это... Если вы не в принятии еще, то знайте, что мы с вами, собственно, на одной волне, что называется.
1: А может быть, вы не готовы даже к этим изменениям?
0: Ну, хорошо.
1: Перемен.
0: Давай начнем с того, что, во-первых, с 1 июля пенсионеры получат прибавку без хождения по кабинетам.
1: Приятно.
0: Это очень приятно.
1: Отлично.
0: Родители смогут проверять счета детей.
1: Интересно.
0: Давайте посмотрим.
1: Подожди, для тебя, как для родителя, приятно.
0: Ну, во-первых, что вы думаете, какие счета, те самые, на которые вы свои личные же деньги и переводите? В общем, есть такой один федеральный закон, номер 163, который дает родителям право запрашивать в банке справки по счетам и вкладам несовершеннолетних от 14 до 18 лет. А есть такие люди, которые реально уже в это время понимают, что надо вкладываться.
1: Да.
0: Не в крипту, пожалуйста, да?
1: Ну, пока что только запрашивать справки. Да, пока что не забирать деньги, не говорить то, что вот, как в детстве, да, то, что бабушка
0: тебе
1: подарила.
0: Тебе подарили, это, ну, это в общую копилочку. Да. Кстати, благо мои родители вообще никогда так не делали, я тоже не делаю, но знаю многих, которые, а чё?
1: Ну ладно,
0: а
1: я тоже не делали.
0: Да, действительно, в общем, ну, вот имейте в виду, что есть вот такое вот. И, конечно же, мне вот что понравилось, недвижимость по биометрии, то есть можно теперь продать квартиру без личного визита. Если раньше для того, чтобы продать квартиру, ты должен на кого-то там доверенность оформлять, и так далее, то теперь запускается новый механизм регистрации сделок с недвижимостью. Продать, подарить, обменять квартиру можно дистанционно с помощью вашей подтвержденной биометрии и электронной подписи. Все.
1: Очень приятная история, особенно для близнецов.
0: Кстати, да, между прочим, для близнецов вообще много, мне кажется, с одной стороны и приятных историй,
1: да.
0: И много трудностей, с другой стороны. Поэтому, ребят, это все хорошо, но мы теперь с вами о более легком. Вот мы знаем уже тех профессионалов, которые помогут вам при подборе автомобиля. Если вы хотите заказать машину из Китая и спать спокойно, то для вас информация на правах рекламы. Мы рассказываем схему работы компании «Империя Авто». Вы приходите, выбираете модели и заключаете, что очень важно, официальный договор. Аванс вносите строго через кассу или банк. Никаких переводов на карту непонятным людям.
1: Дальше ребята ищут авто, присылают вам детальный видеоотчет. Вы оплачиваете машину по инвойсу, а таможню напрямую в бюджет Российской Федерации. Все прозрачно и по закону на каждом этапе. Звоните 8-903-922-77-77, Абытаевская 2.
2: Завтрак чемпионов!

0: рекламу.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Найткар24.ру.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Ну, между прочим, у нас все серьезно. Нет, подождите, еще не у нас, до нас это дойдет пока что в Китае. Там искусственный интеллект начинает бороться с комарами. Там такая битва.
1: Подожди, но, во-первых, у нас уже давно борется не искусственный
0: интеллект. Что,
1: наша
0: ладонь?
1: Да, а настоящий наш интеллект. Настоящий, наши не нейро, вот эти вот всякие моменты, ага. А наши нейронные связи.
0: Они, то есть, понимают, да,
1: газетка.
0: Что это? Газетка. Кстати, старая добрая. Ну, еще и вот эти вот, я не помню, как Комарекс или как вот эти вот устройства называются, которые выпускают какой-то
1: там,
0: определенный,
1: да, аромат. Я думаю, что больше он травил нас, чем...
0: Я предполагаю, потому что, не щадя нас, почему-то возле кровати его включали, и всем было без разницы. Но смотри, в Китае будут намного жестче бороться с комарами, потому что выпускают устройство, которое будет выжигать комаров лазером.
1: Вау, то есть, подожди, это прямо так, лазерная пушка?
0: Это называется лазерный щит от насекомых. Короче, алгоритмы искусственного интеллекта, промышленный лазер, обнаруживают в воздухе комаров и прямо в воздухе их уничтожают.
1: Блин,
0: представляешь?
1: Бедные комары. А чем заниматься лягушкам?
0: Да, вы тоже вот подумаете, а как же в природе быть? Я, короче, не знаю. Самое главное, а допустим, если будет лететь какое-то другое насекомое или птица, ее случайно выжгут, ну, как-то будут ли извинения какие-то от этого лазера или нет?
1: Не знаю. Но мне вчера попалась такая новость забавная, то, что мужчина в Австралии, да, увидел у себя в ванной паука достаточно большого и не стал его выгонять, а начал подбрасывать ему вот как раз таки разных там комаров, живностей, таракашек. И
0: потом из себя?
1: Нет. Представляешь, они сдружились, и действительно он снимает, как он просто к нему подходит, и паучок сразу же спускается.
0: Ну, я так понимаю, мужчина не моется, да, больше в этой ванной?
1: Нет.
2: Красноярск FM.
3: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: ООО «Тирснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске 9:25. Давайте проверим дорожную ситуацию. Тройка от Яндекса. Правобережье движется спокойно и не страдает. На левом берегу пробка на мосту 3 семерки из-за дорожных работ. Очень серьезное затруднение, если мы с Енисейского тракта, вот от БДЛК буквально, будем сдвигаться, съезжать на Северное шоссе до пересечения с улицей Авиаторов, то там встанем в пробку из-за аварии. Выезд из Солонцов, пробка. Мне кажется, все Солонцы буквально сейчас стоят в пробке в направлении метро. И на Калинина также огромнейший затор при движении в сторону кольца в районе мясокомбината. Немножко сформировалось затруднение на Лесопарковой от кольца до выезда на Свободный проспект. Ну а больше каких-то существенных затруднений по карте я не вижу, поэтому желаю вам удачного пути.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
3: Акция действует до ее отмены. ИБ Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9:34 в Красноярске. Доброе всем утро. Огромный привет. На улице так хорошо, что я уже как будто бы мечтаю куда-нибудь рвануть после работы, но смотрю погоду, и вот у меня замешательство. Будет дождь, не будет, но, тем не менее, надеюсь, он нас обойдет стороной.
1: Надеюсь, что обойдет нас стороной, как и по словам некоторых из чиновников, нас обойдет безбрачие, да, и, в общем-то, сейчас об этом...
0: Да ты что, все-таки это случится,
1: да? Да, в общем-то, сейчас эта история достаточно остро стоит, потому что сожительство без регистрации брака угрожает безопасности нашей страны, да, но это... заявил министр юстиции, вот Вадим Баланин. И, по его словам, министерство поддерживает укрепление семьи, планирует бороться с разрушением традиционных ценностей.
0: Не, ну, на самом деле, мне кажется, это абсолютно правильная тенденция. Все замечательно. Бороться с традиционными... Вернее, с разрушением традиционных ценностей, прививать традиционные ценности России вот нашим гражданам, мне кажется, это очень правильно.
1: Да, давай, вот за счет каких способов можно привить?
0: Да подожди, мне кажется, вообще это должно идти из семьи.
1: Ну, хорошо, из семьи, но для того, чтобы эта семья стала... одной целой целостностью. Во-первых, я считаю, что квартирка какая-нибудь точно сразу же.
0: То есть ты с козырей зашел, да?
1: На свадьбу, да.
0: От кого? От государства?
1: От государства какая-нибудь. Ну, студия такая, ну, где-то.
0: Это знаешь, когда вот семейный очаг уже зажгли.
1: Да.
0: И, кстати...
1: И тебе выносят ключи от квартиры.
0: Великолепно.
1: Да, это же такой семейный очаг. Это ж такое, сразу же будет куда его поставить.
0: Ага, так.
1: Ну, потом, хотелось бы, конечно же, может быть, какой-то небольшой автомобиль приятный. Отечественный наш, да? Ну, тоже почему и нет?
0: Ну, вот тем более «Волгу» недавно новую выпустили.
1: Ну, ладно уж, «Волга» это для, так, ну, совсем крутая. Ну, какая-то вот «Лада», «Аура», почему бы и нет, да? Тоже приятно и полезно. Им не трудно, нам приятно. Вот, и там уже, я думаю, что там так оно пойдет. И у меня свадеб прибавится, и у тебя, Юль. Вообще, все в плюсе.
0: Всеволод Игоревич, я вам сейчас вот вашу губу нижнюю так вот раз-раз-раз-раз-раз и закатаю ее обратно.
1: Ну, да, иначе слюни потекут.
0: Ты знаешь, вот еще от чего у тебя могут слюни потечь? От новенького
1: еды.
0: Меню. Вкусная точка для вас, ребят, информация на правах рекламы. Если вы едете на работу, с грустью думаете о еде, такое случается. Возможно, вас еда ждет в офисе. Отменяйте планы и прямо сейчас по пути заезжайте на автораздачу во «Вкусная точка». И вы только представьте, берете горячий, хрустящий пирожок, откусывайте, а там буквально течет вот эта сочная начинка из лесных ягод и нежный тающий крем-чиз. К этому добавляете какой-нибудь кофе, допустим, бамбл-кофе. Ну и чтобы в обед не ломать голову, то присмотритесь к новинкам. Там есть комбо Олеси Иванченко за 459 рублей. Внутри тройной фреш, то есть это три сочных бифштекса из говядины 100%. И, между прочим, готовят вообще без масла. Заезжайте на Волочаевскую, Молоково или в любую удобную точку. И, кстати, подробности, бонусы, а также актуальные предложения вы можете получить в приложении «Вкусно и точка 6+.»

Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь.

0: Спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха. Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярске без 15:10. Всем огромный привет, доброе утро. Конкурс по пению на миньонском языке. Как вам такое? Это не то, что у нас вот совсем скоро стартанет. Это то, что уже прошло на примере мультфильма «Миньоны и монстры». В общем, действительно, состоялся такой вот поединок. И прозвучали каверы. Каверы на «Богемскую рапсодию» от Queen, «Versace on the Floor» от Bruno Mars и многие другие песни. И победительница, которая реально пела на выдуманном миньонском языке, вот с этими, ну, вот таким вот миньонским голосом. Даже не знаю, как его избрать.

Да. В общем, она исполнила группу Jackson 5, их песню «I'll be there». И получилось, между прочим, очень даже эпично. Слушайте, мне кажется, нам стоит тоже попробовать что-нибудь такое, потому что когда взрослые люди занимаются ерундой, конечно, можно их осудить. Но если проникнуть чуточку глубже, они просто чего-то недополучили в детстве, поэтому, собственно, сейчас все эти симптомы у них и проявляются. Но, между прочим, не за бесплатно, стоит отметить, все это было. Что касается нового мультика в мировой прокат, новая часть выйдет уже завтра, 1 июля, и вот в ней те самые миньоны попадают в Голливуд 20-х годов. И они там что-то сражаются с викингами в каком-то прям таки историческом боевике. И известно, что в фильме будет такая 15-минутная сцена полностью на языке миньонов, которые мы с вами не понимаем. Это, знаете, как язык певца Дан Балана. Я буквально недавно посмотрела интервью, где же вообще, где он? Ну, не сказать, что мы как бы поклонники его творчества, но, тем не менее, он активно продвигался не только, кстати, у нас, но еще и в Америке. И оказывается, что он пел на выдуманном языке. Ну, то есть этих слов реально ни в каком языке не существовало, он их выдумывал, получалось красиво, мы в это действительно верили, нам казалось это все правдоподобным, и только недавно я узнала, что такого вообще языка не было. Ну, как и, впрочем, миньонского. Поэтому, ребят, совсем скоро мы с вами, надеюсь, тоже сможем увидеть эту новинку. Ожидаем четверга, это тот самый день, когда новенькие свежие премьеры заглядывают в наши кинотеатры.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Лесные пожары в Красноярском крае продолжают разрастаться. Вчера зафиксировано 170 очагов возгорания. Огнем охвачено уже 275 тысяч гектаров леса. Обстановку осложняет аномальная жара до 36 градусов и поврежденные сибирским шелкопрядом леса, где сухостой увеличивает скорость распространения огня. В тушении задействовано более 2000 человек, включая парашютистов-пожарных, которых доставляют к очагам с помощью авиации. Причина пожаров – высокая грозовая активность. В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом пишет «Боруслюди». В Иркутской области полиция задержала 4 перекупщиков, продававших бензин через интернет по завышенным ценам – до 250 рублей за литр. На всех составили протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, местным жителям теперь грозит ответственность за попытку заправить топливо в канистры в условиях режима повышенной готовности. Об этом пишет «Борус». Условия семейной ипотеки в России останутся без изменений как минимум до 1 октября. Об этом сообщили в Министерстве финансов. Ведомство подчеркнуло, что решение о возможной корректировке параметров программы будет принято не ранее этой даты. Сейчас заинтересованные структуры продолжают работу над совершенствованием механизмов льготного кредитования. Однако до осени все текущие условия сохраняются. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня». «Пятерочка» и «Перекресток» приостановили закупки популярных сладостей «Киндер», «Рафаэлло» и других брендов итальянской компании «Ферреро». Причиной стал ценовой спор. Ритейлер счел отпускные цены производителя необоснованно завышенными, заявив, что не намерен перекладывать этот дисбаланс на потребителей. По оценке X5 Group, текущих запасов продукции в магазинах хватит чуть более чем на месяц. В компании подчеркнули, что остаются открытыми к диалогу и готовы возобновить поставки, если коммерческие условия будут пересмотрены. В случае, если договоренность не будет достигнута, привычные сладости могут временно исчезнуть с полок, а их место займут аналоги от других производителей, пишет «Кровавая барыня». В России вырос спрос на литературу о борьбе с тревожностью. По данным сети «Читай город», в первом квартале продажи таких книг увеличились на 85% по сравнению с зимой прошлого года. А с апреля по июнь рост продолжился. Чаще всего покупали работы южнокорейского психолога Ким Хэ Нам, американского психиатра Джозефа А. Аннибали и российского автора Виталия Бужана. Об этом пишет «Осторожно новости». И о валюте. Доллар 77.75, евро 88.65. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Пока у погоды явно игривое настроение. В городе сейчас плюс 22 градуса. Днем ожидается переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Дневная температура плюс 26.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 10:04 в Красноярске. Доброе всем утро. Здесь Красноярск FM. За окном уже плюс 23 градуса. И вы знаете, возможно, вы сейчас находитесь в стрессе. Я понимаю, начало рабочей недели, несмотря на то, что сегодня вторник, но давайте так будем честны, мы еще постепенно вливаемся в нее после выходных. И вот нам ученые уже подбрасывают годные, на их взгляд, рекомендации о том, что какао помогает бороться со стрессом. Он способен нормализовать давление, восстановить сосуды и вроде как начинать этот день нужно не с кофе, а с какао. Но давайте вообще вспомним, когда вам в последний раз в стрессе приходила мысль, а не выпить ли мне сейчас какао? И вы с вот такими вот трясущимися руками, с красными от ярости глазами и с горящими дедлайнами идете себе заваривать какао. Хорошо, окей. Не заваривать. Вы идете до ближайшей кофейни, скорее бежите до нее, и вы явно выберете не какао, а тот эспрессо, который просто обожжет всю вашу глотку. Вы быстро его выпьете, и, собственно, наверное, останетесь в еще большем стрессе. Поэтому, возможно, стоит все-таки прислушаться к рекомендациям ученых, а, возможно, ученые, уважаемые, не стоит говорить всякую ерунду.
0: Красноярск FM. Барбара Стрейсенд.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Реклама.
2: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.

0: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Найткар24.ру.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Эй, 10-12 в Красноярске, и российских актеров заменяют с помощью ИИ ради экономии. Студии нанимают актеров подешевле, но похожие комплекции, чей съемочный день стоит всего несколько тысяч рублей. А сверху нейросеть накладывает лица звезд, которые берут по 100, по 200 тысяч рублей за один съемочный день.
1: Нормально вообще, хорошо. Слушай, работа будущего, мне нравится.
0: Ну, в общем, недавно такой кастинг объявили для постера фильма «Мой папа медведь». Вот, искали дублеров Романа Курцина, Бориса Дергачева, вот, и Андрею Пынзарю.
1: Это, знаешь как, вот, ну, ладно, я понимаю, что наверняка это делают очень даже умело, и там не видно, как будто бы, ну, что это, искусственный интеллект, или это приклеенное лицо, или это единый цельный человек, так скажем. А вот иногда же делают, там, допустим, на свадьбу, берут лицо жениха, как масочку выдают там всем гостям, ну, и, собственно, каждый гость ходит с лицом жениха. Или там, допустим, приклеивают на фотку чье-то лицо. Вот да. Я надеюсь, что это будет выглядеть не так.
0: Хотя бы. Хотя бы. А ты видела вот эти вот маски, которые продаются там на...
1: Ну да, ВБ, маска Брэда Питта, допустим.
0: Да, вот такую. Меня очень забавят маски Якубовича. Я прям обожаю. Сейчас очень частенько их надевают и разыгрывают своих знакомых разных.
1: Да, давай сюда же вот этих вот белых медведей, которых приглашают либо чтобы поздравить на день рождения, либо на выписку под музычку.
0: Фредерико Феллини.
1: Прекратите.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в Макс. Империя Авто.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: машине. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10:25 в Красноярске. Прямо сейчас разберем дорожную обстановку. На правом берегу у нас большое затруднение на улице Глинки по обе стороны. Также есть у нас локальное затруднение на улице Александра Матросова и Симафорной. В общем-то и все.
2: Передвигаемся на левый берег. Здесь немножечко потруднее, побольше заторов. Например, на ПЖ мы с вами постоим в районе Июня. Там, если двигаться, кстати, в сторону Металлургов, там ведутся дорожные работы. Вторая Брянская на спуске к кольцу немного хромает. Я не понимаю по карте, что случилось в Солонцах, но с самого утра и до сих пор выезд оттуда крайне ограничен. На Калинина такая же ситуация в районе мясокомбината при движении в сторону кольцо. Немножечко пробка на Высотной и при повороте с Гусарова, опять же, на Высотной. Сотную мы с вами тоже сбросим скорость. От Яндекса 4 балла.
0: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 10:32 в Красноярске. Огромное всем привет, доброе утро. В Европе по-прежнему все страдают от экстремальной жары. И, ну, там прямо ай-яй-яй, что происходит. У нас вроде как проливные дожди. Ну, погода немножечко шалит. И шалят, собственно, во-первых, те самые мошенники. Мы постоянно слышим какие-то новости, но вот давненько не было чего-то, каких-то изощренных схем. Поэтому имейте в виду, что с билетами на поезда и самолеты мошенники придумали новинку. Как не пролететь с отпуска, мы вам прямо сейчас расскажем. Злоумышленники маскируются под авиакомпании, либо же РЖД, рассылая сообщения о дешевых билетах, о вот тех самых горящих предложениях. Они создают фальшивые объявления, в том числе о сдаче жилья по заниженным ценам. Ну, а лето — это сезон отпусков, и особенно те люди, которые не успели что-то забронировать, они, конечно, горящие быстренько хватают. И говорят, сейчас уже очень много тех, кто повелся на эту уловку. Будьте бдительно аккуратны, потому что аферисты направляют информацию на мобильные телефоны, на электронную почту, в разные мессенджеры. Не приходите по ссылкам. Вот сколько раз уже говоришь людям, у меня даже много знакомых, вроде как все нормально с когнитивными способностями, да? Люди достаточно молодого возраста, способные критически мыслить, но почему-то в каких-то таких ситуациях, когда халява вот где-то там тебе на горизонте маячит, они берут, нажимают на ссылку и, соответственно, потом вот попадают в такую ловушку.
3: Я думаю, это исключительно из тех соображений, то, что первое, да, видит выгодное предложение, второе, это всегда почему-то ограничено по времени. И вот если вам говорят, вот прямо сейчас, срочно переводите, это уже, ну, что-то, наверное, над чем нужно задуматься, хотя бы у себя в голове пометить то, что надо перепроверить. Вот. Mm-hmm. И тут, наверное, работает то, что нужно все-таки отмерить-то хотя бы не, ну, не 7, хотя бы 5 раз отмерьте, подумайте, а один раз уже переведите.
1: Ну, кстати, это действует не только в отношении мошенников. Мне кажется, когда ты в обычные отношения вступаешь, сначала тебе кажется, что все, ну, идеальнее некуда, а потом всплывают.
3: А потом из них выходишь.
1: О, ребят, для вас информация на правах рекламы – это та компания, с которой вы точно подружитесь и построите хорошие отношения, а, возможно, даже уже это сделали, просто напоминалка. Если вы сейчас толкаетесь где-то в центре, допустим, на Перенсона 4, или пытаетесь проехать по взлетке через Молокова 43, авиаторов 60, сворачивайте на автораздачу «Вкусная точка». Прямо не выходя из машины, можете взять, например, бодрящий Bumble кофе, там терпкий эспрессо, апельсиновый сок, к нему мощнейший Chicken Premier, а это сочная куриная котлетка в золотистой панировке, это нежный сыр чеддер, ароматный бекон и сладкий перец-гриль на мягкой булочке с кунжутом.
3: Готовят вообще без масла, только мясо, соль, перец, поэтому так и сочно. В общем-то, подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка» 6+.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
9: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mol.ru.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка.
11: 6+.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский 10:44, завтра чемпионов. И идеальный подарок для не самых лучших коллег, в общем-то, сделали дизайнеры. А именно, крыса-сумку. Аксессуар выглядит так, как будто бы человек носит огромную крысу вот где-то под мышкой, угу, на лямке.
1: А были же эти крыса-туфли?
2: Да, а теперь вот и крыса-сумки.
1: Ага.
2: Такие вязаные, знаешь, чем-то похожие.
1: А были еще, помнишь, такие галстуки в мелкую крыску такие?
2: Да.
1: Ну, как в горошину, только в крыску мелкую.
2: Это что означает?
1: Это означает, что тебя очень сильно любят твои коллеги, если они дарят тебе такое. И означает, что надо задумываться вообще над тем, как ты живешь.
2: Возможно, возможно. А как они завуалируют? Типа, вот, пожалуйста, крыса — это к денежке.
1: Ну, а крыса — это вообще к чему? Мне кажется, крыса — это к
2: мудрость, деньги.
1: Нет? Видишь, как у нас у всех по-разному.
2: К коту, возможно.
1: Ну, кстати, да. А если мы еще будем говорить все-таки о нормальных людях, да, то сегодня день верной жены. Я вот полноценно считаю это своим праздником.
2: Я поздравляю тебя.
1: Спасибо огромное.
2: Потому что ты верна и в плане еды, и в плане всего.
1: Сев, откуда ты знаешь?
2: Я не знаю.
3: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В мае этого года в России зафиксирован рекордный за год отток средств со срочных депозитов граждан. Банковские депозиты и счета физлиц потеряли 550 миллиардов рублей. Наибольший отток пришелся на крупнейшие банки. Сбербанк потерял почти 212 миллиардов рублей. Об этом пишет Борус. В Красноярском крае за выходные поймали 119 нетрезвых водителей. Среди задержанных 7 сели за руль без водительского удостоверения. В отношении нарушителей сотрудники ДПС составили административные материалы. Еще 9 водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовное преследование по статье о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения, пишет Ньюслаб. В Минусинске до конца года расселят еще 5 аварийных домов, которые оказались в зоне подтопления грунтовыми водами. Речь идет о микрорайоне Цыганское болото. Проблема там началась еще в 19-20 годах из-за обильных осадков. Грунтовые воды поднялись так сильно, что начали разрушаться фундаменты и несущие стены домов. Под переселение попадают 9 человек. Для них приобретут 5 благоустроенных квартир в самом Минусинске. Общая площадь расселяемого жилья около 250 квадратных метров. Расселение идет в рамках краевой программы. С 2019 года из этого района уже расселили 121 дом. Новое жилье получили 149 жителей. Об этом пишет Ньюслаб. Роспотребнадзор запретил купание сразу в 3 красноярских водоемах. По данным ведомства, вода в озере Зеркальном, заливе Стрелка и водоеме у Октябрьского моста перестала соответствовать санитарным нормам по микробиологическим показателям. Пока новые исследования не дадут удовлетворительных результатов, отдых у воды там запрещен. Об этом сообщают НГС-24. В эту пятницу и субботу, 3 и 4 июля, фонтан на Театральной площади Красноярска порадует горожан светомузыкальным шоу. Под музыку из постановок театра оперы и балета водные струи будут танцевать целый час. Начало представления в 9 вечера. Об этом сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 77.75, евро 88.65. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 30 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Днем плюс 26, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске прямо сейчас 11:00.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 11:02 в Красноярске.
3: Привет!
0: Да, ну
1: здесь
0: что?
1: Здесь завтрак чемпионов.
0: Здесь Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмасов.
0: Юль, а хочется, знаешь, так вот, не то чтобы позлорадствовать, но просто сказать, что не только у нас там приложение не работает. В США сейчас вообще все айфоны массово начали блокироваться от му-вируса, называется такая
1: да?
0: история. Да, забавно, да? В общем-то...
1: Откуда-то из Индии как будто бы пришел.
0: Да, да, священный му-вирус. В общем, такая история, что присылается ссылка. Ссылка там непроверенная, понятно, да? Ее открывают, и телефон превращается, по сути, в кирпич, который непрерывно вот просто произносит му-у-у, вот такой вот. Вот такой звук.
1: Ну, неприятно, я согласна.
0: Да, для того, чтобы его там исправить, нужно тебе подключать его к компьютеру, перезагружать обратно к старой версии. В общем-то, не так уж, чтобы легко. И блокируется полностью управление всех кнопок. Да, ну и причем это му, это на полную громкость прямо он орет.
1: Ну, я поняла. Ну, то есть никак его, да, не остановишь. Ну, я что предлагаю вам делать? Ребят, мы же при любом вирусе мы как действуем? Мы начинаем все скупать, что нам нужно или не нужно.
0: Андроиды?
1: Да. Поэтому, возможно, перейдите на эту сторону. А вот в японских поездах теперь можно попариться прямо в вагонах. Я тут недавно, короче, вычитала. Вообще, японские поезда, на самом деле, штука очень интересная. Такая современная. И хоть у нас в РЖД сейчас есть какие-то вагоны со спа, вроде какими-то там процедурами.
0: Ну, душ как минимум есть.
1: Ну, подожди, душ это не спа, давай честны будем. Душ
0: подожди,
1: есть у каждого.
0: Включи горячий. Включи горячий душ.
1: А, ну да, когда
0: чем
1: ты в
0: хамам.
1: Поезде 4 дня, то, извините, да. Ну, а вот в Японии можно попариться прямо в вагонах. Это такое премиальное купе. Вмещает всего лишь 34, видимо, самых богатых пассажира. Билеты начинаются от 200 тысяч рублей. Ну, правильно я сказала. Вот, а в самых дорогих можно прям-таки расслабиться, попариться. Ты лежишь, значит, это в парилочке и смотришь на виды, которые ты проезжаешь.
0: Юль, ну, честно скажу, японцы, вы опоздали, потому что это еще было придумано давным-давно, когда я ездил на дачу на водораздел в пятницу и ехала полная электричка. Вот мы там уже парились в тот момент.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск FM.

0: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск ФМ.
3: 11:13 в Красноярске. Завтрак чемпионов продолжается. И также продолжается борьба Трампа против бассейна. Да, кто не в курсе, Трамп уже потратил 40 миллионов долларов на то, чтобы бассейн, который находится вот недалеко от Белого дома, просто его как-то вычистить, исправить. И ему изначально не понравился цвет бассейна. Он сказал, что вот Байден его-то загадил. Сейчас я все починю.
1: Так, а может быть, все дело в том, что там вот именно на сам бассейн, то есть дно, может быть, там покрашено таким цветом?
3: Нет,
1: а
3: все нормально.
1: Нет,
3: все, да? Нормально покрашено, просто он сделал только хуже, да. И в итоге уже сейчас охраняет бассейн, да, 16 военных. Потому что Трамп думает, что кто-то постоянно портит этот бассейн.
1: Конечно.
3: 6 гвардейцев, 4 всадника и 6 полицейских. Вот. Ну, действительно, прям целая армия охраняет.
1: И все хуже становится.
3: Да.
1: Так я знаю, почему. Потому что весь этот набор, вся эта армия, они кутят там.
3: На басике, да, тусят. Ну, если бы так. Они бегают вокруг бассейна, им нечем заняться от скуки, они просто бегают.
1: Ага.
3: Вот. И самое забавное, да, то, что сейчас это никуда, ни к чему не приводит пока что, да, потому что снизу отслоилась краска, которую так, не так давно нанесли. Журналисты снимают 24/7 со всех ракурсов этот бассейн, видят,
1: ну,
3: то,
1: правильно,
3: что...
1: объект государственной важности.
3: Люди, да, люди никак не причастны, то есть никто ничего туда не подбрасывает, ни водоросли. Просто... дед против пува не справляется. Вот. Нервы пока что потрачены, как и 40 миллионов долларов. Не знаю, к чему это приведет.
1: Ну, просто он, знаешь, как морская черепаха. Он понимает, куда мигрирует, но делает это абсолютно примерно.
3: Я думаю, что если у них там будет жара, то можно поставить надувной бассейн. Ну, и заехать во вкусные точка. Это информация на правах рекламы. Если термометры в Красноярске сегодня просто сходят с ума в такую жару, это единственное, что реально хочется. Стакан ледяного и вкусного. В студии у нас есть свой рецепт спасения, летнее меню напитков от вкусной точки.
1: И вот если вы сейчас едете по городу, то обязательно сворачивайте на их круглосуточную, кстати, вот автораздачу. Попробуйте, рекомендуем. Бабл ти, ананас, лемонграсс, это такой холодный чай, тропический сироп и карамельные шарики, которые лопаются во рту. Можно также попробовать такую супер освежающую штуку, лимонад Дольче Манго на основе доброго лимон-лайм со вкусом спелого красного манго. В общем, залетайте, выбираете то, что охладит именно вас, а подробности, бонусы и также актуальные предложения получаете в приложении «Вкусная.6+».
4: Завтрак чемпионов!
5: Просыпаемся!
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск-ФМ.

0: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022». Дома сданы.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
10: на Красноярск ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске 11.23, от Яндекса 3 балла. Дорожная ситуация немного улучшилась. Что касается правого берега, там, в принципе, мы и двигались свободно. А вот на левом есть пробка. Морст 3 семерки стоит при повороте с Металлургов. В Солонцах по-прежнему какой-то ад творится. Ребята, если вы там, то держитесь. Калинина подразгрузилась, благо. Ну и немножечко затор на второй Брянской, Брянской и Калинина в направлении кольца. В общем и целом, 3 балла, это более чем прекрасно. Поэтому желаю вам прекрасного, счастливого пути.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
5: На Красноярск FM.

0: Всем доброе утро, это «Завтрак чемпионов», это Юля Майнгард.
1: И это Сева Бельмасов.
0: Юль, а ты знала, что в Москве сейчас происходят серьезные разборки, особенно в Мурино?
1: Что такое?
0: Это разборки между маленькими роботами-доставщиками, которые ездят, да.
1: Отойдем, помурчим.
0: Да, действительно, вот эти замечательные роботы иногда встречаются на одном и том же тротуаре, ага, и не могут разъехаться, и друг на друга начинают немножко
1: наезжать.
0: Пассивно-агрессивно наезжать, да. И, наверное, тут им никто не сможет помочь и рассудить.
1: Там уже, знаешь, в доставке все скисло, уже пару дней прошло, они все стоят, пытаются доказать что-то друг другу. Кстати, это же и в человеческих отношениях тоже бывает.
0: Да, да. Овны, там,
1: вот.
0: Тельцы.
1: Привет. Бывает такое, да. Я, на самом деле, когда была в Москве, там же очень много этих роботов. Я видела эту ситуацию, когда едут два робота, но здесь они были... Там либо дорога была чуть шире, хотя вроде тоже не очень широкая, либо роботы были как-то поумнее настроены, потому что они тоже там сначала столкнулись, потом чуть-чуть разъехались, и, знаешь, в миллиметре вот так друг от друга проехали, но сделали это аккуратно.
0: Ювелирно.
1: Они просто что понимают? Во-первых, да, им можно вот это, Саш, ты ювелир, но они все равно не поймут. А с другой стороны, они же еще, видишь, видимо, с заботой о тех, кто заказал. Они к клиентам быстрее мчат.
0: Чтобы не растрясти.
1: Это вот те самые, которые, ребята, у нас в компании семья. Мы здесь вот не работаем, мы здесь живем.
0: Но мне кажется, можно было бы, знаешь, как сделать? Наоборот, взять им да подраться. Вот маленькая драка роботов, во-первых, бы и нас позабавила. И как-то их бы разрядило.
1: Ну хорошо, в следующий раз давай. Вот тем самым пассивным агрессором будешь ты.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
6: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу.

0: Вот ты знаешь, мне мой ребенок всегда говорит: мам, мне нужен антистресс. Я думаю, а чего ты стрессуешь, мальчик мой, скажи мне, пожалуйста. Но, видимо, подростки в США, там они тоже испытывают какой-то стресс, и поэтому сейчас прям таки сходят с ума от пельменей антистрессов. Пельмешки — это вообще хорошо. А когда их можно еще и помять, и они у тебя не растекутся, ну, это вообще великолепно. Такая безделушка продается в боксах, и поэтому соцсети уже прям завалены всякими видео с распаковками и с реакциями людей.
1: И с распаковцами, кто это делает?
0: Да.
1: Все правильно?
0: Смотри, здесь в случае как с Лабуба. Заранее цвет ты не узнаешь.
1: А какая самая крутая?
0: А там, говорят, какая-то секретная.
1: Секретная? Ее нету. Ты открываешь, там просто пустая.
0: Секрет.
1: Секрет, невидимая.
0: В общем, говорят, самые желанные пельмешки — это такие либо с блестками, либо полупрозрачные. И, конечно же, дети вообще безумно расстраиваются, когда им попадаются, ну, как...
1: Типа обычные.
0: Ну, обычно желтые, допустим, да. Бокс стоит вообще совсем ничего, примерно 400 рублей. И вот такой трендовый антистресс, он уже добрался до наших маркетплейсов, естественно.
1: У нас тоже есть эти пельмешки уже.
0: Вы, главное, своим детям об этом не говорите.
1: Подожди, а какие-то функции еще несут вот эти пельмешки?
0: Никаких.
1: Ноль?
0: Ноль.
1: Ну, тогда я возьму за 400 рублей килограммчик обычных и съем.
0: Ну, и антистресс, с одной стороны, да?
1: Да.
0: И немножечко так пообедал. Совсем
1: приятно
0: чуть-чуть.
1: И полезно.
0: Ребята, мы вам рекомендуем тоже сделать, возможно, небольшой перерыв на работе. А если вы в отпуске, то просто завидуем вам белой завистью. Услышимся уже завтра.
1: Да.
0: Это, так, знаешь, Скотта?
1: Это замечательнейшая Юлия Майнгард.
0: И прекраснейший Сева Белемасов. Боже мой, мастера комплиментов. Это мы.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Выше.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин заявил о мерах по стабилизации топливного рынка. По его словам, на фоне топливного кризиса крупнейшие НПЗ работают на полную мощность. Плановые ремонты перенесены, а с июля производство топлива должно превысить июньские показатели. Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Обсуждается аналогичное ограничение по дизелю. Запасы бензина сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, добавил президент, пишет Ньюслаб. Двое жителей Красноярска пропали во время сплава по реке Агул в Арбейско-Саянском округе. Как сообщили в полиции, 43-летний мужчина и 45-летняя женщина должны были начать сплав еще 20 июня, но с тех пор перестали выходить на связь. Спасатели Каннского отряда обследовали 58 километров береговой линии и с помощью эхолота проверили 40 тысяч квадратных метров акватории. Однако найти пропавших пока не удалось. По данным некоторых источников, на месте поисков были обнаружены две пустые лодки, в которых пара должна была сплавляться, и разбросанные личные вещи. Река Агул – популярное, но сложное место для сплава. Там встречаются пороги и быстрое течение, а связь на части маршрута отсутствует. Поисковые работы продолжаются, сообщает НГС-24. С 1 сентября объем начальной военной подготовки в российских школах будет увеличен вдвое. Теперь на этот раздел в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будут отводить не 20, а 50% учебного времени, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В обновленную программу войдет изучение беспилотных летательных аппаратов, а также практические учебные сборы. Увеличение доли военной подготовки коснется учеников с 6 по 11 классы. Об этом сообщает НГС-24. С октября у красноярцев появится еще один вариант, чтобы долететь до Санкт-Петербурга напрямую. Авиакомпания «Нордвин» начнет выполнять рейсы на «Боинг 737» три раза в неделю. В северную столицу самолеты будут летать по понедельникам, средам и субботам, обратно по вторникам, четвергам и воскресеньям. Билет в одну сторону без багажа обойдется примерно в 16 тысяч рублей. С багажом почти на 3 тысячи дороже. Об этом сообщает НГС-24. В Красноярске 3 июля в сквере энтузиастов отметят День речника. Праздник начнется в полдень. Для гостей подготовили выставку техники, мастер-классы и фотозоны. На сцене выступят духовой оркестр и творческие коллективы. Одним из главных событий станет парад судов на Енисее, который можно будет увидеть прямо из сквера. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 77.75, евро 88.65. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 30 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Днем плюс 26, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
6: Привет, салют.
5: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: всегда в «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
6: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК-бульвар. 24santechmarket.rf.
3: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя «Фубак». Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование «Фубак» и получай подарок. Ждем вас в магазинах «Кумтиге Инструмент». Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу «Фубак». Результат гарантирован.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Мы держим вас в курсе важнейших событий. Новости на Красноярск ФМ.
1: Здравствуйте. Власти могут разрешить выпуск бензина и дизельного топлива с понижением стандартов вплоть до Евро-2 для стабилизации рынка. Соответствующий проект постановления правительства прорабатывается на фоне дефицита топлива и ограничений на экспорт. В нем также рассматривается упрощение требований к импорту нефтепродуктов. Однако использование топлива Евро-2 может нанести вред двигателям современных автомобилей, замечают эксперты. Среди альтернатив – смягчение контроля над ценами на АЗС и полный запрет экспорта бензина. Улучшить ситуацию могло бы и разрешение на экспорт дизеля в страны ЕАЭС. Об этом сообщает «Коммерсант». Российские автоперевозчики анонсировали повышение цен на грузоперевозки с 1 июля на 10% из-за перебоев с топливом. Компании уже начали отказываться от дальних заказов, а время до заправки грузовиков выросло в 1,5-3 раза. Особенно острая ситуация в Сибири и приграничных регионах. Эксперты предупреждают, если проблема не решится в ближайшие недели, цены поднимут все перевозчики, пишет «Борус». В Воронежской области военнослужащий Александр Лунин, ранее обращавшийся к президенту Владимиру Путину с видео, привлечен к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики. Суд вынес постановление, но не раскрывает конкретное наказание. Лунин известен как ветеран СВО и блогер. В своих роликах он жаловался на командование и высказывал версии о готовящемся мятеже в силовых структурах. Об этом пишет «Коммерсант». Аналитики Superjob выяснили, какие профессии красноярские родители не хотели бы для своих детей. В антирейтинге лидирует дворник. Его не желают для ребенка 14% опрошенных. Столько же родителей заявили, что поддержат любой выбор чада. Чаще всего красноярцы также не хотят видеть детей в рабочих специальностях, таких 12%. На должностях чиновников или полицейских 10%, а также продавцами, учителями, врачами и блогерами. Об этом пишет НГС-24. Биографический фильм о Майкле Джексоне «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов. Он обошел предыдущего рекордсмена – фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» с 975 миллионами долларов. Об этом пишет «Борус». И о валюте: доллар 77.75, евро 88.65. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
3: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
7: Сегодня во вторник, 30 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Днем плюс 26, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Радио. Красноярск.

0: Buongiorno.
1: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
2: Hello everybody.
3: Konnichiwa.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
6: Bonjour.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: элитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
0: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEMI.
4: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Nightcar24.ru.
9: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
5: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
6: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
7: 24сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
8: Сайт 24сантехмаркет.рф.
9: ИП Корники Денис Валерьевич. Огарни 307-246-822-600-090.
10: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
11: Успех с теми, кто учится в STEM.
12: Возврат

0: 227.
1: Водолей, радиаторы на любой вкус, алюминиевые и металлические, стальные и чугунные, дизайнерские разных цветов, форм и размеров, с теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2 903 803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября, сообщили в Минфине Российской Федерации. Заинтересованные ведомства продолжают работу над совершенствованием программы льготного кредитования «Семейная ипотека», пишет ТАСС. Цены на автозапчасти для иномарок резко подскочили, пишет «Лента дня». С начала года стоимость комплектующих увеличилась в среднем на 15-20%. Сильнее всего подорожали подвески, тормозные системы, оптика и электронные компоненты. Эксперты объясняют рост цен удорожанием логистики, стареющим автопарком и увеличившимся спросом. При этом к концу года запчасти могут подорожать еще на 10%. Роспотребнадзор накануне запретил купаться в водоемах на Красноярском острове Татышев. Речь идет об озере Зеркальное, заливе Стрелка и пляже около Октябрьского моста. Мониторинг показал, что вода ухудшилась и не соответствует по микробиологическим показателям, сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство направило в администрацию города уведомление о необходимости закрыть водоемы. Если качество воды станет лучше, то купаться там вновь разрешат, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В центре Красноярска откроется новый гастродворик с концертами и фудкортом. Он расположится между фудмаркетом «Артель» и креативным кластером «Квадрат». Во дворике оборудуют около 200 посадочных мест. Откроют бар, зоны с грилем и шашлыками. Для гостей также подготовят бильярдные столы, настольные игры, стол для бирпонга и другие площадки. Главной точкой пространства станет сцена. В течение всего лета на ней будут проходить концерты, выступления диджеев, маркеты местных брендов и мастер-классы. Официальное открытие состоится 4 июля. Вход во дворик будет организован через фудмаркет «Артель», пишут Гурновости. 3 июля в Красноярске пройдет парад судов, сообщает телекомпания «Енисей». В этот день в городе будут отмечать День речника. В 2026 году Енисейскому речному пароходству исполняется 95 лет. Гостей ждут в 12:30 в сквере энтузиастов. Красноярцы увидят парад судов, выставку техники речного порта и концерт Красноярского духового оркестра и творческих коллективов города. Также в сквере развернут интерактивные площадки и фотозоны, а для детей будут проводить мастер-классы, пишут в мэрии. И о валюте. Доллар 77.75, евро 88.65. Алина Старцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: Сегодня во вторник, 30 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Днем плюс 26, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет,
8: хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

информация на правах рекламы особенно полезна тем, кто сейчас находится в поиске нового автомобиля. Как заказать автомобиль из Китая и спать спокойно? В Империя Авто все официально. Выбирайте модель, заключайте договор, аванс вносите через кассу или банк. Привезут не только китайские автомобили, но и европейские, корейские, японские марки. Есть варианты в наличии и под заказ. По машине присылать фото и видеоотчеты, оплата исключительно по документам. Звоните 8 903 922 77 77.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Шов

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал

0: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Телефон рекламной службы Красноярск FM 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России разрабатывают новый подход к установлению ограничений скорости. Его планируют принять в 2027 году. Как сообщили ТАСС в Минтрансе, в новых рекомендациях будут закреплены положения о скоростных режимах, учитывающих интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий. Вход через зарубежные сервисы отключат с 6 июля, пишет «Лента дня». Россиянам начали приходить уведомления о том, что авторизация через Apple ID и Gmail скоро станет недоступна из-за вступления в силу нового закона. Теперь войти на сайт и в приложение можно будет только по номеру телефона, через VK ID, госуслуги или аналогичные отечественные платформы. В Красноярском крае готовят общественных наблюдателей на выборах, сообщает телекомпания «Енисей». Они будут работать на избирательных участках в дни голосования с 18 по 20 сентября. Напомним, жителям предстоит выбрать депутатов Госдумы, Заксобрания, а в некоторых округах еще и представителей окружных советов. В это время общественные наблюдатели будут следить за соблюдением законности и выявлять нарушения. Этой осенью расписание аэропорта Красноярск дополнится новым регулярным рейсом в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Билеты уже можно приобрести. Полеты будут выполняться совместно с авиакомпанией «Икар». Рейсы из Санкт-Петербурга в Красноярск стартуют 26 октября и будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Вылет запланирован в 22:30, прилет в 7 часов 25 минут по местному времени. Время в пути составит 4 часа 55 минут. Обратные рейсы из Красноярска в Санкт-Петербург откроются с 27 октября. Помимо прямого авиасообщения, пассажирам из Красноярска перевозчик предлагает полеты в Калининград с удобной стыковкой в аэропорту Пулково, пишет Ньюслаб. Красноярцы рассказали, какие профессии они не хотели бы для своих детей. По данным опроса «Суперджоп», 14% родителей назвали профессию дворника главным карьерным кошмаром. 12% родителей не хотят, чтобы ребенок выбрал рабочую специальность. А 10% опасаются, что чадо решит стать полицейским или чиновником. Также в списке нежелательных профессий оказались продавцы, уборщики, учителя, воспитатели, военные, медики, бухгалтеры, водители и блогеры. При этом 14% родителей заявили, что поддержат любой выбор ребенка, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 77.75, евро 88.65. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 30 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Днем плюс 26, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

для вас немного полезной информации на правах рекламы. Оказывается, многие в Красноярске до сих пор еще не знают, что автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно, то есть 24 на 7. Давайте загибать пальцы, где можно вкусно перехватить еду прямо из машины. Загибать буду я, ваши руки исключительно на руле, не забываем. Волочаевская 44, Перенсона 4, Молокова 43, Авиаторов 60, Карасарав 195 и Партизана Железняка 36. А куда бы вы ни отправились, точка всегда рядом. Если вы сейчас катаетесь по делам или же просто вот решили прокатиться по городу и захотелось чего-то вкусного и мощного, берите комбо Олеси Иванченко с тройным фрешем. Три сочнейших говяжьих бифштекса, которые жарят вообще без капли масла, тающий чеддер и свежие овощи. А на десерт нежное мороженое Айс Делюкс со сладким ананасом и семечками питахайи. Вкусно так, что вот реально язык можно проглотить. Я пробовал, невероятно вкусно. Так что запоминайте адреса, заказывайте через приложение, чтобы копить бонусы. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка».

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Июльские изменения правил переводов по СБП не коснутся граждан, сообщил депутат от фракции «Новые люди» Александр Демин. С 1 июля российские банки будут указывать ИНН клиентов при переводе средств через СБП. Для обычного гражданина перевод по номеру телефона работает точно так же, как и сейчас. Передача ИНН – это обязанность банков, пишет ТАСС. Для насыщения внутреннего рынка правительство может на год разрешить выпуск бензина и дизтоплива с понижением стандарта вплоть до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина. Но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным, пишет «Коммерсант». Президент Парагвая объявил выходной в честь победы сборной над Германией, пишет «Лента дня». Сборная Германии накануне сенсационно проиграла национальной команде Парагвая и вылетела с чемпионата мира по футболу. Основное время матча закончилось со счетом 1-1. В серии послематчевых пенальти сборная Парагвая оказалась сильнее 4-3. В аптеках Красноярского края при покупке теста на беременность женщинам начали выдавать специальный информационный буклет. В нем собрана важная информация о мерах поддержки беременных женщин, а также основные рекомендации по сохранению здоровья будущей мамы и ребенка. Кроме того, в буклете размещен QR-код, с помощью которого можно пройти опрос и узнать о доступных федеральных и региональных мерах социальной поддержки для семей с детьми. Инициатива реализована в АО «Губернские аптеки» совместно с Министерством здравоохранения Красноярского края при поддержке национального проекта «Семья», пишет телеграм-канал «Запад-24». Точка в конце предложения может быть признаком выгорания сотрудника, пишет газета «Ру». Те, кто ставит точки в переписке, выгорают на работе на 47% чаще, чем коллеги, использующие смайлики или восклицательные знаки, показало исследование компании «Стахановец». По мнению аналитиков, точки не являются признаком грамотности, а выступают как защитный барьер, который связан с тревожностью и приближающимся выгоранием. Точка в конце короткого сообщения – это акт контроля. Спокойный сотрудник пишет, пишет «хорошо» или «ок» без точек. Тревожный ставит точку, чтобы сказать «разговор закончен, вопрос закрыт». Это реакция человека, который пытается все контролировать, объяснил аналитик Алексей Миронов. При этом яркое отличие заметно в возрастной группе до 45 лет. Они воспринимают точку в мессенджере как грубость и желание оборвать диалог. А старшее поколение использует точку как признак уважения и грамотности, не понимая, как может обидеть знак препинания. И о валюте. Доллар 77.75, евро 88.65. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. «Бетон эталон» по телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Сегодня во вторник, 30 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Днем плюс 26, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Красноярск.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ СК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Салават сва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM. 96.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха. Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
7: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя «Фубак». Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование «Фубак» и получай подарок. Ждем вас в магазинах «Кумтиге Инструмент». Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу «Фубак». Результат гарантирован.
8: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: плана.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Найткар.
2: Найткар.
1: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
2: Официально по договору.
1: Подбор и доставка. Свои автовозы.
2: Nightcar24.ru.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Радио Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
6: Акция действует до ее отмены. ИБ Конев Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в МАКС. Империя Авто.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом, стало известно Коммерсанту. По оценкам участников рынка, отток водителей из отрасли ускорился на 20% и в последнее время составил 5-10%. Водители стали реже выходить на линию, стараются не брать дальние маршруты и заказы в центр города, так как высок риск остаться без топлива. Сложившаяся ситуация уже привела к росту цен на такси и дисбалансу спроса и предложения. Сегмент добровольного медицинского страхования по итогам первого квартала вырос почти на 17% и превысил 93 миллиарда рублей. Максимальный показатель для этого периода с 2022 года. Заметную роль в этом сыграла медицинская инфляция, в результате чего участники рынка повышают тарифы. Впрочем, страховые компании стремились повысить лояльность клиентов, расширив количество предлагаемых основных и сопутствующих услуг, пишет Коммерсант. В Красноярском крае за выходные поймали 119 нетрезвых водителей. Среди задержанных семеро сели за руль без водительского удостоверения. В отношении нарушителей сотрудники ДПС составили административные материалы. Еще 9 водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовное преследование по статье о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения, пишет Ньюслаб. Уроженка Красноярска Мира Андреева вышла во второй круг Уимблдона. 19-летняя теннисистка, занимающая 5-е место в мировом рейтинге, стартовала на Уимблдоне с победы над полькой Магдой Линет. Матч длился 1 час 43 минуты. В следующем круге Мира встретится с чешкой Барбарой Крейчиковой, пишут Гурновости. Канадский завод по производству грузовиков закроется на 2 дня, чтобы сотрудники смогли поиграть в GTA 6, пишет Борус. Производитель электрических грузовиков Edison Motors из города Дональд объявил о полной приостановке работы 19 и 20 ноября 2026 года, как раз на период мирового релиза GTA 6. Руководство пошло на этот шаг после того, как большинство сотрудников открыто заявили, что возьмут больничные или отгулы ради самой ожидаемой игры десятилетия. В корпоративном письме, которое было отправлено сотрудникам, клиентам, поставщикам, партнерам и инвесторам, гендиректор назвал релиз Rockstar Games историческим культурным событием и пожелал рабочим удачных угонов и успешного ухода от погонь. И о валюте. Доллар 77.75, евро 88.65. Алина Старцева, служба информации.
4: Мир так промок, что вокруг одна лишь сырость. Что вокруг одна лишь сырость.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня во вторник, 30 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Днем плюс 26, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегубова.
5: И Ром Бутанаев.
3: Здрасте.
5: Здорово.
3: Ну что, как дела? Сказать.
5: Отлично.
4: Прекрасно.
5: Я говорю, у меня
4: я говорю.
5: Мокрые эти вот шорты и труселя от счастья. Я только что вот свой мотоцикл видел.
3: Что нужно вот,
4: да? Вообще, взрослому
5: мальчику,
3: да,
5: вот,
3: да, да. Ничего не надо.
5: У меня улыбка с морды не сходит. Я в восторге.
4: Исполняйте свои мечты.
5: Да.
3: Вот. А можно с нами 3 часа провести. Мы тут всяческое интересности рассказываем. Веселим.
5: Возможно, мы чью-то мечту тоже исполняем.
3: Конечно.
5: Ну, мало ли.
3: Вот бы кто-то смешно пошутил.
5: Кто-то мечтал, но...
3: Да.
4: И тут мы такие ни разу не пошутили. Блин, я чего их слушаю-то? Е-мое.
3: Ну, один раз-то точно будет.
4: Один раз точно. Чего? Окей, договорились.
5: Был веган?
3: Я, да.
4: Да,
5: ну,
4: за
5: ладно.
4: Один раз точно.
3: Вот. Так, ну что, смотрите, путешествовать поездом, как вам?
4: Ой, я очень люблю на поезде путешествовать. Обожаю.
5: Ну, если только недалеко.
4: Но не очень длинно. Не, да.
5: Вот, ну, типа, можно, условно, там, до Новосиби до кун доехать, и все,
4: ну,
5: и
4: я
5: хватит.
4: Я сутки могу.
5: Вот,
3: РЖД появится туристический поезд в Китай.
5: Так.
3: Маршрут прорабатывается, запуск в следующем году.
5: О-о-о.
4: Маршрут построен почти.
3: Спальные вагоны с душем, ресторан, лекторий, бар с караоке.
5: Неплохо.
4: Тут же не очень... А, ну они из Москвы, наверное, будут ездить. Ой,
5: к нам тут это, к нам тут люди с завтраком заглядывают.
4: Барсеткой,
5: с барсеткой.
3: С барсеткой.
5: Вроде он, судя по барсетке, он, Аня, он старше, чем ты, ему как будто 800.
3: Заговорили.
5: Ну иди сюда, бери четвертый микрофон. Ну что ты?
3: Заговорили про барс-караоке, он пришел.
4: На фразе барс-караоке заходил как раз.
5: Вот этот самый.
3: Ну, тот, который не Юля.
4: Все-таки, а кто там, кто там?
5: Тот, которого любят меньше чуть-чуть.
6: Да.
3: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Гадкий утенок здесь. Всеволод Бельмасов. Доброе утро.
3: Неплохо.
5: Вот так она его называет по утрам. Мой гаденький.
3: Как? Доброе утро она его называет? Имя забывает просто. Доброе утро. Так, Сева, смотри, бар с караоке будет в туристическом поезде в РЖД. Ты как? Прокатился бы?
6: Я с удовольствием бы. Еще если бы мне за это заплатили, возможно, ну, я бы и поработал.
5: Вот эти вот корыстные люди.
3: Вообще.
4: Хорошо.
5: А где же этот альтруизм?
6: Ну, он остается у нас на радио.
5: Че ты врешь?
4: В смысле?
5: Аня, тут не было бы. Это вообще самый меркантильный человек из всех, кого я знаю. Человек на 3 работах фигарит.
4: Обалдеть. Надо предупреждать в таком.
6: Да, а когда запускает?
3: В следующем году.
6: Все, мы ждем. Мы готовим песни.
4: Мы
6: сразу
4: стоим
6: же.
4: На ЖД-вокзале, ждем.
6: Голубой вагон бежит, качается. Да?
5: Там, ну, с цветами аккуратнее.
6: Все, я
5: в
6: понял.
5: В нашей стране.
3: Нет, цвет-то нормальный.
5: Ну, светло-синий лучше назови. Ну, на всякий случай.
4: Уже тогда не поется.
5: Светло-синий, он бежит, качает. Видишь, нормально получается.
4: Он кто?
5: Он, ну, там, чтобы в риф наложилось.
6: Светло-синий, это он после ресторана вагона вот выходит такой немножко.
5: Возможно.
3: На гендер-пати розовый цвет и светло-синий.
5: Да, да.
3: Розовый и другой.
5: Вот или так. Зато тогда точно безопасно.
3: Или так, чье-то имя. Вот. А, ну что, можно, в принципе, начинать.
5: Ну, нажимай ты кнопку.
3: Да? Все, Сева, ты погнал. Давай, пока.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
1: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
2: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
4: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
2: 6+.
5: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
6: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5 часов 16 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
5: Ром Бутанаев.
6: Ну и я.
5: Гадкий утенок.
4: Гадкий
5: я. Слушайте, я же вчера говорил про этот фильм «Следствие ведут овечки». Я вчера посмотрел его. Это очень хорошо. Прям очень хорошо, очень веселый. У Хью Джекмана роль вот первые буквально 15 минут фильма, и все. Дальше вот эти вот овечки, как у меня жена говорит, ничего, говорит, над ними искусственный интеллект
4: они
5: поработал.
4: Рисованы.
5: Ну, естественно. Но очень прикольный. По сюжету прикольно. Это, знаешь, такой вот прям детективная история реально. Ты реально до конца, знаешь, что-то в стиле «Достать ножи». Когда ты реально такой думаешь до последнего, да кто? Кто убил?
3: А потом оказывается, что вообще все не так.
5: Да. Короче, прям рекомендация, можно смотреть, очень клево.
3: Так, вопрос, как вы относитесь, ну, ты, понятно, к черепашкам-ниндзя?
5: Ну, это мы не жалкие букашки, супер-ниндзя, черепашки, панцирь носим как рубашки, юные таланты.
4: Пам-пам.
3: Да-да.
4: Я забыла, что они там говорят.
5: Выруби ей микрофон.
3: Выруби.
5: Давай вырубим женщину, как бы это не звучало.
4: Но я имена могу все назвать. Ну-ка. И то только потому, что через художника.
5: Все. Вот назови все имена.
4: Вообще
5: главных героев. Давай, поехали.
4: Леонардо, Микеланджело, Донателло, Рафаэль.
5: А дальше? Главные герои.
4: Спасибо, Сплинтер.
5: Дальше.
4: Я не крысы назвала. Крэнк. Потом как же...
5: О,
3: консервная банка.
5: Шредер!
4: Да нет, я его этих чуваков...
5: Чехматром!
3: Два прихвостня.
5: Да. Но...
3: Два поджанра джаза и блюза. Бибоп и рокстеди.
6: Биба и Боба.
5: А еще?
3: Эйприл О'Нил.
5: А еще?
3: Еще этот...
5: Кейси Джонс.
3: Кейси Джонс и ученый вот этот вот.
5: Бакстер Стокман.
4: Ну, надеюсь, вам в жизни эта информация поможет.
5: Только что помогла! Не упасть в лужу, а ты вот запачкалась.
3: А я, собственно, что спросил там? В США выпустили по черепашкам-ниндзя тематические гробы.
5: Ну, я так понял, в форме этого...
3: Линейка в цветах.
5: Слово забыл.
3: Линейка в цветах, собственно, каждой из черепах. Вот, по-моему, ну, кайф, мне кажется.
5: Не, ну смотри.
3: На поминках будет
5: пицца. Вообще, есть подвязка к этому. Потому что скоро выходит игра, и, насколько я знаю, снимается фильм «Последний Ронин».
3: Это про
5: черепашка-ниндзя.
3: Про
5: ты сейчас зачем всем спойлер кинул?
3: Так там было...
5: Там фишка в том, что...
4: А там в конце только люди могут...
5: Не, подожди, в описании, во всяком случае, типа, специально не говорят, типа. То есть там сюжет вот этих вот комиксов в том, что всех черепах перебили, кроме одной, то и Сплинтера, там, ну, короче, всю эту вот толпу потрясающих, добрых вот этих животных.
3: Черепаши сопли.
5: Получается, да. И осталась одна черепаха, которая вот, собственно, со всеми вот этими оружиями, то есть у него будут и нунчаки, и саи.
4: И никто не знает, кто это, да?
5: Ну, в описании, да, а теперь знают. Он взял, спалил всю контору.
3: Не благодарю.
5: Что самый, казалось бы, такой безалаберный и безответственный, остался в живых и потом стал настоящим там черепаха-убийца.
3: Но мне кажется, этот комикс, так скажем, мультфильм понравится Юрию Лозе, потому что по его версии же земля стоит на черепахе, черепаха на слонах.
5: Так, а получается, земля упасть должна была, если только одна черепаха осталась.
3: Ну, так там же слоны еще вообще.
4: Там три слона.
3: Конечно.
4: Одна черепаха.
3: Наши слоны.
5: А слоны какие? Слоны какие?
3: Ну, из шахмат.
5: Ну, я на всякий случай должен был спросить.
3: Конечно.
5: А белые, черные?
3: Ну, и те, и другие, да.
6: Ну, это если Netflix, то там...
5: Ну, да.
3: Или Нолан.
5: И там не факт, что слоны, может, слонихи, а может быть, слоно.
3: Мы точно не уверены. Не будем. Но в чем мы точно уверены? В том, что мы вам сможем с уверенностью подсказать, где можно вкусно поесть.
5: Это информация на правах рекламы.
3: Вот, допустим, вы вот в пробке сейчас стоите и, допустим, в центре где-то там пытаетесь проехать, вот заезжаете на Перенсона 4.
5: Так.
3: А там автораздачу вкусная точка. Зачем вот вообще нервничать, если можно, не выходя из машины, взять бамбл кофе с эспрессо и апельсиновым соком? К нему мощный чикен премьер, а там сочная куриная котлета в золотистой панировке, сыр чеддер, бекон, сладкий перец, гриль на мягкой булочке с кунжутом, естественно. Идеальный план вообще на вечерочек. Плюс еще автораздача работает круглосуточно, парковаться не надо, заехали, взяли пакет с едой и дальше по делам, с работы на работу, неважно куда. Если заказывать через приложение, еще и баллы вам упадут на счет. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные. Возрастные ограничения 6+.

0: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEMI.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 2-300-919.
6: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: I went deaf on the bitch.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 5:29 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя.
4: Андрей.
5: И Ром Бутана.
3: Добрый вечер.
5: Здорово.
3: Сейчас же много кто использует чат GPT.
5: No.
3: Но, например, вот, Анька, ты думаешь, вот журналисты имеют право использовать чат GPT в своей работе?
4: Ну, смотря для каких целей. Если там...
3: Ну, статьи, например, писать.
4: Нет, ну... Отчасти, мне кажется, да, почему нет.
3: Тут можно... журналист московского «Комсомольца» вместо названия статьи вставил промпт для чат GPT. Сделай качественный, уникальный, полный рерайт этой новостной статьи на русском языке. Переведи прямую речь в косвенную и придумай интересный, кликабельный новостной заголовок и подзаголовок. Вот с таким текстом вышла статья.
5: Прикол, да.
4: Привлекла внимание.
3: Кликбейтная,
4: поэтому вообще не вижу проблем никаких, мне кажется, да.
5: Знаете, что еще кликбейтно?
3: Ну, много чего.
5: Ну, тут этот... Вот трехполосный бренд.
3: Так.
5: И дизайнер Рик Оуэнс выпустили надувные куртки и шорты со встроенной вентиляцией. Смотри, вот такая вот.
4: Вот эти странно.
5: Зефирные человечки.
3: Ну, кстати, на этом, на чемпионате мира же надевают вот эти жилеты такие с водой охлаждающие. Так что
5: не, ну,
3: не удивлюсь, если от того же бренда.
4: Это чтобы сплавляться. Есть где-то, я видела, видосики мне попадаются в социальных сетях. В Германии, мне кажется, что ли, люди прыгают, значит, с моста в реку.
3: Это в Швейцарии.
4: В Швейцарии. И в что-то какой-то промежуток плывут, короче.
3: Они с работы так плывут домой.
4: Ну, типа, да, вот, да. Прикольно, мне кажется.
3: Там можно передвигаться вот таким способом.
4: Удобно, не в пробках не стоишь.
3: Ну да, ты где? Я в реке сейчас.
4: Я сейчас пятый мост проплыла.
3: Не могу говорить, я в реке.
4: Мне кажется, удобно.
3: Вот, но опять же, если упоминать искусственный интеллект, Ford вернул на работу 350 уволенных инженеров, потому что нейронки не справились с проектированием автомобилей.
4: Ну, логично, кто-то же должен.
3: Компания признала, что недооценила людей, извинилась, теперь инженеры помогают молодым сотрудникам и заново обучают ботов на правильном данных. То есть,
5: автоботов?
3: Ну, конечно.
4: Я думаю, теперь они больше денег должны получать. Но я бы вернулась только, если бы они мне прибавили зарплату, потому что, ну, как-то, извините, вы сначала сказали, что я нафиг не нужен вам, а теперь такие, ой, извините, все-таки нужны. Камон!
5: Я сейчас в шоке.
3: Так.
5: Вот тебе тоже чудо инженерии. Британский инженер создал, внимание, паровой байк. На пару фигарит.
3: У тебя сейчас персонализированные новости.
4: Да.
5: Прикинь, от 0 до 100 за 0.4 секунды.
3: Ну это же, вот, все.
5: Да, это даже ты это дольше говорил, чем он. Короче, 402 метра вот эта вот махина пролетела за 5 секунд. 5.5, если бы точнее.
4: Мне кажется, опасно.
5: А к финишу разогналась до 310 километров в час.
3: 402 метра, это же расстояние официально вот дрифт-гонки, там 402 метра.
5: Драк.
3: Да, драк-рейсинг, да.
5: Да.
3: Это же в песне драк-рейсинг.
5: Ну, это жесть. Реально на пару летит просто. А, причем во время разгона пилот испытывает перегрузки до 6,8 G.
3: Это мантышница, ну, типа, на пару.
5: Это жесть.
4: А зачем?
5: Вот такие же нагрузки, кстати, испытывают пилоты боевых истребителей.
3: Типа, купил мотоцикл, но по факту истребитель.
5: По факту, да. Страшно. Очень страшно.
3: Я не знаю, куда на такой скорости.
5: Я
3: ездить.
5: Понятия не имею.
3: Либо если просто так, типа, сделал и получилось, то ладно, а ездить-то никуда не надо.
5: Получилось, и пока фартануло.
4: Ну, если опаздываешь на работу.
5: Ну, очень
3: сильно. Какая такая работа, что ты должен ехать за сотни разгоняться за 0.4 секунды.
4: Ну, вот, на эфир, типа, ко времени, что ли.
5: Да вот как Анна наша вечно опаздывает.
4: Да,
5: ей
4: да,
5: надо такой.
3: Паровой.
5: Хотя мы ее потеряем сразу. Она тогда вообще больше не придет.
3: Прилетит полгода.
5: Ты что так вздохнула?
3: Подарите, пожалуйста, я устал.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Реклама.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП «Кормит Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:46 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Ром Бутанов.
3: Здрасте.
5: Ну, вот, кстати, мы тут говорили про GTA 6, да, про то, что выходит. Я просто, ну, тут во,

0: Всю серию GTA.
1: Так, космические новости специально для Анны. Она же рослюбитель. Роскосмос заявил, знаешь что? Что Россия планирует создать на Луне атомную электростанцию до 2036 года.
2: Добро даю на это.
1: Даешь добро?
2: Даю добро, да.
1: Своего отправишь туда?
2: Да.
0: А зачем? Что, электрокары заправлять там или что?
1: I don't know.
2: Они, главное, сначала не слетали, но уже что-то хотят построить.
0: Нет, ну посыл-то как будто бы хороший. Они такие, ну, сначала там разберемся.
2: Короче, ну, значит, к 2040 году, ну, на Нептуне будет гостишка у нас. Ну, 5 звезд, ну, точно. Хостел, да. Ну, там, ну, норм будет, точно. Ну, то есть вот таким можно раскидываться, мне кажется.
1: Так, ладно, смотрите, еще автомобильная новость. Hyundai представила новую Elantra.
0: Так.
1: С искусственным интеллектом на борту.
0: Да ну.
1: Причем всего за 1 000 000 рублей. Ну, не у нас, понятно. У нас все 4.
0: На Луне.
1: Под капотом 1.6 двигатель на 155 лошадей. Или, внимание, для любителей вот, ну, не турбовых двигателей, вот есть 2-литровый на 147 сил. В салоне, собственно, 14.6-дюймовый экран, аудиосистема Bang & Olufsen, две беспроводные зарядки и USB-порт на 100 ватт, между прочим.
2: Ну,
0: за
2: зарядку особенно спасибо.
1: Главная,
2: конечно,
1: фишка.
0: Кресло.
1: И ассистент Глео.
0: Глеб.
1: Так его зовут. Да. Он умеет общаться, собственно, как чат GPT, запоминает контекст разговора. А еще вот эта Elantra научилась самостоятельно парковаться, вот, собственно, запустить процесс, причем можно прямо со смартфона. Причем в Китае стоит вот от 1 000 000 рублей.
0: Ну, кстати, вот такая удаленная парковка классно, потому что бывает, что нужно припарковаться прям вот вплотную, и ты никак не выйдешь из
1: автомобиля. Нет, это, кстати, реально очень удобная штука.
2: Они что, не смотрели фильм «Зона 51», что ли?
0: Я думаю, нет.
2: Надо им как-то это...
0: У них готов помощник Глеб.
2: Прикинь, реально садится человек не наш, а там он просто на русском. Здорово, чё?
0: Не, ну я бы...
1: Не дурно.
0: Залям нормально, как будто бы.
1: Нет, залям очень хорошо, но я говорю, у нас нет.
0: X400, примерно.
1: X400.
0: X400. Так будет называться X400.
1: Да. Hyundai X400. В России вот такая дотация.
0: Только шильдик будет другой.
1: Да.
0: Вот так. Отдохнуть немножко нужно, и все, и дальше.
3: Сейчас. Секунда, сейчас. Бум.
4: I could stay awake just to hear.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Российские автоперевозчики анонсировали повышение цен из-за перебоев с поставками топлива. Ряд компаний анонсировали увеличение цен на грузоперевозки с 1 июля на 10%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников-экспертов рынка. Издание уточняет, что перевозчики начали отказываться от заказов на дальние доставки из-за неопределенности в наличии топлива на АЗС. Особенно остро проблемы с заправкой топлива ощущаются в Сибири и в приграничных областях. Сейчас частота дозаправки грузовиков увеличилась в 1.5-3 раза, а из-за очередей на заправках увеличились и сроки доставки. Сильнее всего топливный кризис отразится именно на мелких перевозчиках. По мнению экспертов, если ситуация в ближайшие недели не изменится, цены на перевозку начнут поднимать все. Розничные продажи черного чая в России за первые 5 месяцев 2026 года сократились на 11%, травяного – на 10%, зеленого – на 9%. Охлаждение интереса к напитку происходит, несмотря на стабилизацию розничных цен из-за смены привычек потребителей, которые чаще делают выбор в пользу альтернативных напитков. Но подстегнуть продажи кофе тенденции не удалось. Потребители активно стараются оптимизировать траты из-за роста цен, отмечают участники рынка, пишет «Газета.ру». Карту расположения камер фиксации нарушений правил дорожного движения обновили в Красноярском крае. Она размещена на сайте «Крудор». Обновление касается не только передвижных комплексов, но и 11 стационарных камер, передислоцированных на новые рубежи из-за ликвидации аварийно-опасных участков. Сейчас в регионе насчитывается 71 передвижной и 252 стационарных рубежа контроля, а также один мобильный комплекс «Паркон», пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярские очистные сооружения приняли ночью воды на четверть больше обычного из-за грозового ливня. Кроме сверхнормативного объема стоков, на очистные сооружения принесло более 7 тонн различного бытового и уличного мусора. Сороулавливающие решетки забивались не только влажными салфетками и другими нетканными материалами, но и землей и щебнем, пластиковыми бутылками, упаковочными пакетами, скошенной травой, ветками и листьями деревьев. Для сравнения, в обычный день с решеток правобережных и левобережных очистных сооружений убирают не более 3 тонн бытового мусора. Благодаря слаженным действиям дежурного персонала объекты городской системы водоотведения приняли залповые стоки в штатном режиме, отмечает генеральный директор компании «Краском» Олег Гончаров. Информацию о провалах и открытых колодцах диспетчеры «Краском» принимают круглосуточно по телефону 211-39-63. И о валюте. Доллар 77,75, евро 88.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: После небольшой рекламы.
3: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
2: Завтра в среду, 1 июля, в Красноярске переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Ветер от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем до плюс 27.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Радио. Красноярск FM.
2: После небольшой рекламы.
6: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.

0: Реклама.
1: Найткар.
2: Найткар.
1: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
2: Официально по договору.
1: Подбор и доставка. Свои автовозы.
2: Nightcar24.ru.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 6.03 на часах, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Андрей Губов.
6: И Ром Бутана.
4: Добрый вечер.
6: Хотите мощнейшую коллаборацию?
4: Ну, конечно.
6: Значит, бренды Hyundai, Nissan и Mitsubishi объединяются, чтобы остановить китайцев.
5: Ну. Ты не пройдешь, так они будут делать?
6: Походу, да. А вот компании будут использовать общие программные платформы, комплектующие и электронные системы. Собственно, как они думают, это поможет сократить расходы, ускорить выпуск новых моделей и сохранить конкурентоспособность на фоне стремительного роста китайских брендов. Но, собственно, это то, о чем мы и говорили, что реально китайские бренды, они реально заполняют. Причем это нам только так кажется, что вот тут одни китайские машины ездят. Я правда говорю, что вот мы там даже тот же самый там Вьетнам, там все в Китае. Машинах. Таиланд, все в китайских машинах. В Британии, больше скажу, что вот тот же самый Джейкуджи 7, который у меня был до этого, он в том году, по-моему, был признан автомобилем года и в лидерах продаж среди всех автомобилей в Британии был. Прикиньте. Просто, вот вам прикол. Ну, там все сошлось, потому что вот этот квадратный корпус похожий на Range Rover, поэтому, собственно, британцам зашло, а цена в два раза меньше.
4: Как так получилось, даже что похож на Range Rover?
6: Ну, случайно вообще дизайнера просто переманили себе.
5: Ни разу не видели.
6: Ни разу не видели. Ну, вдохновились просто и все.
4: При этом неоднократно видел, что люди в Китае такие, а где в Китае китайские машины?
6: Нет, ну, в смысле, они ездят в Китае китайские машины, а просто бренды другие. То есть, ну, вот не то, что у нас вот эти все Cherry, Havell и так там, далее.
5: Кстати,
6: а очень сильно BID.
4: BID
6: прям превалирует над всеми. Я говорю еще раз, была статистика, что Volkswagen на протяжении там 20 лет занимал лидирующие позиции по продажам, но последние, по-моему, 5 лет, ну, если память не изменяет, может быть, меньше, именно BID вышел на первое место по продажам в самом Китае.
4: Они же там очень крутые по аккумуляторам.
6: Да, да, да, да, да. Вообще, бренд BID изначально не занимался автомобилями, а именно занимался аккумуляторами,
4: да,
6: и батарейками,
4: да,
6: вот этой всей истории. И потом только пошли они уже в автомобильную историю.
4: Ну и да, раз уж
6: нифига серьезно,
4: про автомобили заговорили, ну, да, много полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы хотите заказать как раз-таки автомобиль из Китая, спать,
6: да,
4: при этом спокойно, рассказывать схему работы компании «Империя Авто». Вы приходите, выбираете модель, заключаете официальный договор,
6: угу,
4: аванс вносите строго через кассу или через банк, никаких переводов на карту куда-то там непонятным людям. Дальше ребята сами ищут автомобиль, присылают вам детальный видеоотчет, вы оплачиваете машину по инвойсу и таможню напрямую в бюджет Российской Федерации. Все прозрачно, все по закону, на каждом этапе и без волнения. Звоните 8-903-922-77-77. Абытаевская, 2, Империя Авто.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. О, Грэн 110-246-80-30-345.
5: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 14 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегуба.
5: И Роман Бутанов.
3: Здрасте.
5: Мы вот буквально за эфиром вот посмотрели одно смешное видео, в котором человек на самом деле говорит очень интересные вещи. Понятно, что у всех подходы к жизни разные, но очень правильно, с одной стороны, он говорит о том, что типа, ну, мы вот все время что-то копим, а потом...
4: Mm-hmm.
5: А потом, во-первых, можем не дожить до момента, когда мы наконец накопили, да?
3: Yeah.
5: Будем честны. И чувак говорит о том, что типа, живите здесь сейчас, типа, покупайте себе четырехслойную бумагу. Вот это все. Ну, типа, нормально себя вот чувствовать. Мне понравилась, конечно, вот эта фраза, говорит, закажите себе такси в снег. Ну, это, конечно, будет, потому что такси, чтоб дождь, что снег стоит, как будто ты на самолете полетел. Так вот, тут ученые, знаете, о чем предупредили?
3: Что говорят?
5: Те самые, вот, что ученые говорят.
3: Что ученые?
5: Все, кто родился в 90-е, ну, а это вот мы там плюс-минус, да? Скорее всего, не доживут до старости.
4: Спасибо.
5: Дело-то в чем?
3: Поэтому мы до сих пор молодежь.
5: Да, смотри, что биологическое старение миллениалов и вот даже зумеров, кстати, тоже, идет в два раза быстрее, чем у родителей.
4: Обидно сейчас.
5: Основные виновники какие? Постоянный стресс, вот этот, да? Кризисы, в которых вот произошло взросление. Сильная никотиновая зависимость, алкоголь, плохая экология и депрессивное окружение. Вот все это влияет настолько, что, собственно... организм тогда.
4: Ну, не хотелось.
3: Кстати, это депрессивное окружение, это не только, например, люди, да? А когда ты заходишь в соцсети, а там вот этот везде успешный успех, и ты такой, ну я вообще, ну, кусок.
5: Я поэтому еще раз говорю, я вот с этим чуваком полностью согласен. Хочется чего-то, иди бери.
4: Ну, так македонский говорит.
5: Просто есть люди, да, которые там не приемлют для себя вот образ жизни, али там в кредит, типа говорят, вот это вот что за американская модель? Я не знаю, по этой американской модели я езжу на новой машине, у меня вот сейчас есть мотоцикл. Кстати, мотоцикл вообще без кредита, я сам лично отдал деньги. Квартира и все остальное, и поэтому, и ты такой, типа, ну да, ты платишь кредит, но ты хотя бы знаешь уже за что ты отдаешь, но ты радуешься тому, что у тебя это есть, а не ждешь. Ну, через... 15 лет накоплю.
3: Не, ну ты же все равно с головой, ты же понимаешь, что у тебя
5: да,
3: уйдут
5: ну
3: эти
5: да,
3: деньги.
5: Да,
3: поэтому
5: да,
3: это же
5: да,
3: никто
5: безусловно.
3: Не говорит, что надо просто брать там на все подряд.
5: Не, конечно, не надо идти и брать там еще, знаешь, как некоторые берут там типа под 250%. Угу. Типа, условно там тот же самый автомобиль, там у меня кредит 4%. Ну как будто бы...
3: Это инструмент, которым нужно
5: да,
3: уметь работать.
5: Да, да.
3: Поэтому... Когда мы серьезно.
5: Но при этом, при всем,
3: жестко.
5: Я понимаю, что я вообще в целом человек, который копить не умеет
3: я
5: абсолютно.
3: Тоже.
5: Вот я не умею этого делать. Вот я такой вот... Почему
3: может,
5: это с детства? Когда были деньги, я такой всегда, надо что-то купить, что-то надо, срочно. Но зато каждый раз что-то покупая, ты же себя радуешь.
3: Блин. Да.
5: И даже вот эти вот донаты выиграл.
4: Так маркетплейсы и зарабатывают.
5: Да, ну да, кстати. Не, я просто прикидываю, я не так много на самом деле покупаю на маркетплейсах. Ну, то есть у меня есть, условно, вот какие-то фетиши, да, там одежду там люблю, ну, да, вот. И все.
3: И вот пошел журнал для наклеек. Чемпионат мира 2026. Вот захотел, купил.
5: Но это же радость.
3: Да.
5: Порадовался.
3: Причем наклеек. Нет, журнал просто, продается.
5: А что ты последнее брал? Вот так, что, знаешь, тебе не хватало денег, ты такой, типа, блин, пофигу, в кредит возьму.
3: Слушай, не помню, прям такое что-то.
5: А что хочется взять? Вот прям вот хочется.
3: Да так сложно.
5: Ну не может пока.
3: Сложно, на самом деле. Последнее, вот я в прошлом году такой думаю, блин, взять, не взять телевизор. Пошел, взял телевизор.
5: Ну?
3: И такой, прикольно.
5: Хорошо.
3: Ноутбук я купил вот, осенью.
5: Ну ты же был рад в этот момент?
3: Я даже не думал, я просто в какой-то момент понял, что я уже в такси еду за ним.
5: Все. Вот, поэтому...
3: Снег, кстати.
5: Но, опять же, мы никого не уговариваем, но просто говорим о том, что вот эта вот мысль, она тоже имеет право на существование.
3: Да,
5: о том, что
3: если подходить
5: хочется
3: головой,
5: кайфовать в жизни, да. Блин, кайфуйте сейчас.
3: Вообще без проблем. Вот захотели купить фисташек.
5: Блин, а Бузова-то получается, вот все-таки, ну, что-то живое
4: она
5: говорила.
4: Она недооцененный персонаж.
5: Жизнь одна, кайфуйте.
3: Да, дроллы закажите, не знаю, там, пиццу. Я в окно просто посмотрел, тут рядом есть, поэтому, не знаю. Вдруг захотелось, и вы думаете, взять, не взять. Да берите, похавайте с
5: кайфом. Не думайте.
3: Вечером вообще.
5: Не, ну, в смысле, в жизни думайте. Нет, вот насчет роллов и пиццы не думайте.
3: Не думайте, захотелось, все, берите, все, там разберемся.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
6: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
12: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
13: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
3: Добрый день.
4: Да, приветствую.
3: Александр, хотел бы вот спросить. Шевроле Малибу 2021 год, 1.3 турбо на вариаторе.
4: Ну, это машины, которые я сейчас часто у нас вижу в качестве автомобилей такси. Да, это машина, которая вызывает интерес. Она же красивенькая получилась, да. Она и при этом еще и более-менее норм. Но вот этот 1.3 вызывает вопросики, да? И
3: ну да,
4: если раньше...
3: трехцилиндровый двигатель.
4: Вот. Я почему и говорю, что он вопросики вызывает. Надолго ли, как говорится. Но вот разговаривал я с одним из таксистов, который меня как раз вез, с вопросом именно о том, что у него, по-моему, рестовая машина. Еще и как, говорю, у вас там живет она. А он мне такой, типа, да все, хоккей, главное, расходует немного, по городу вообще хватает. Единственное, я хочу сказать, вот лично мое ощущение, что три цилиндра, ну и как бы в принципе по инженерии, оно не совсем надежно, так, как хотелось бы. Именно поэтому многие производители, там те же львешники, от трех цилиндров потихонечку уходили на некоторых моделях. Но здесь вариант, я думаю, какой. Либо вы смотрите, там что-то были 1.8, чтобы не переплачивать за лишние лошади, либо уже смотрите с двушкой, но в последней генерации с моторами в 233 лошадиных сил, и там тоже большой налог, чуть выше расход. Вариантов сильно как бы вот не разгуляться. Ну, хотя бы 3, там 4 типа есть. То есть можно посмотреть разные. Если у вас бюджета не хватает, то придется мириться с вот этой штукой. А там уже по статистике, глядя, не самая приятная, может быть, картина, но хотя бы нормальная машина для города получилась. Я скажу так, больные места какие? Чаще всего вот то, что мы смотрели статистически. Либо уже с цилиндрами вопросы. Это зависит от предыдущего владельца. Это надо промониторить в момент покупки. Ну и там своя специфика в обслуживании. Тоже такая тема щепетильная. Поэтому бояться не надо. Если мы берем на срок 1.5-2 года, почему бы и нет?
3: Да, в принципе, то она уже взята, как бы, ну, предыдущий владелец вот это кореец. Она машина с Кореей.
4: Ну, принципе, если вы проверили все, и у вас...
3: Первое впечатление, достаточно интересная машина, и, ну, как бы, покупкой доволен. Едет она, и за городом едет она, я скажу, что на тапочек нажать она подрывает нормально. Единственное, там,
4: ну, это просто на... сравнить. Просто у них были там, допустим, двухлитровые моторы по 250 коней. Вот там-то она едет, так едет. Но
3: ну,
4: я
3: понятно,
4: опять
3: но
4: же говорю, все зависит. Ну да, все зависит от ваших возможностей. Да, она не проходная сейчас, ее не привезти вот так. Но при этом, если вы проверили все, вот прямо удостоверили, что с вашей машиной все в порядке, уже эксплуатируете, ну и что, тогда вперед из песни и радуйтесь.
3: Нет, нюансы, конечно, были. Пришла зимой. Скажем так, что первый нюанс, это поездка была на расстоянии там 200 километров и в 30 градусов. Она, походу, турбина хватанула холодненького воздуха и просто в аварию ушла. Ну, постоянно.
4: Ну да, такое тоже бывает. Они еще остывают по ходу движения. Они еще любят остывать на ходу прямо.
3: Да что говорите?
4: Я говорю, остывать любят на ходу прямо эти машины. Так что с этим придется мириться.
3: Ну да, да, да, да, да. Ну а так, да, по салону нареканий нет. Нафаршировано, то есть там круиз, адаптивный круиз, там парковки, все это есть у нее.
4: Ну самое главное, что нравится. Спасибо большое за рассказ.
3: Вам
4: и
3: спасибо.
4: Удачи в эксплуатации. Удачи, да,
3: спасибо.
4: Следующий звонок еще успеем принять.
5: Здравствуйте, Елена.
4: Здравствуйте, Елена, слушаю вас.
5: Ниссан Урана, 15-й год, объем 3.5, расход 15 литров. Это нормально?
4: Нормально.
5: Я брала было
4: для такого
5: 9.
4: Объема вполне себе. А что, он как-то резко вырос или что? Или вы только начали владеть этим автомобилем?
5: 4 года я им владею. Когда брала было 9, сейчас 15.
4: Ну, то есть он увеличился за это время. Два есть фактора, которые влияют напрямую на расход. Самое основное — это изменение стиля вождения. Если вы его не меняли, то есть не начали как-то энергичнее водить, чаще нажимать на педаль газа от светофора до светофора. То есть вот здесь надо учитывать следующее. Топливная воздушная система. Если ошибок никаких не возникло, можно чекнуть, что происходит происходит с плевной системой. По воздуху, скорее всего, сразу бы выпала ошибка, а вот что там конкретно льет и почему такой расход большой, вот тут надо задаться вопросом. Бывает такое, что со временем, конечно, и топливное оборудование изнашивается, и уже какие-то там настройки, допустим, можно проверить, чекнуть, все ли в порядке. Заехать в любом случае придется, потому что машины уже достаточно взрослые. Но бояться этого не надо. Да, расход вполне адекватный в зависимости от того, как мы водим. То есть, если бы я смотрел на свое вождение, для меня там 13-15 литров, это нормально на объеме
5: 3,5. Ага. А еще подскажите, пожалуйста, вот у меня иногда так бывает, что вот, допустим, еду, да, показывает бензин, да, километраж, допустим, 277, потом какое-то время показывает там 250, потом 280. Это датчик, да, какой-то навернулся?
4: Ну, я бы не сказал, что он навернулся. Зависит от того, как мы смотрим в прогрессии расход. Но расход не всегда бывает.
5: А машина не резвая, она такая достаточно... пенсионерская.
4: Ну, я бы не сказал, что она прям пенсионерская. Значит, смотрите, если прыгает у вас показатель одометра, сколько у вас осталось до заправки, можно, конечно, чекнуть, как работает вообще топливная система, включая насос. Датчики все, соответственно, тоже прочитываются. Можно даже попробовать, если есть такое оборудование в сервисной станции, чекнуть их работу в относительном заводских значений регламенте. Если что-то, какие-то расхождения есть, то может быть. Но чаще всего у меня, вот, например, был в опыте такой, когда расход во время моей дальней поездки меняется, бывает так, что, допустим, я стою, он показывает, там, что мне осталось 250 километров. Начинаю двигаться, соответственно, там часть уже топлива не так расходуется, то есть как я стоял, я все равно в движении. Соответственно, показывает другое уже расстояние. А вот как себя ведет датчик, и если у вас есть к нему подозрение, и эти значения как-то слишком подозрительно быстро меняются, тогда, конечно, на диагностику едем, смотрим. Вообще подобные машины надо чекать раз в полгода, так, между нами.
5: Понятно. Все, спасибо огромное. Хорошего дня. Привет,
4: спасибо и вам, удачи. Да, благодарю, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.
3: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал,

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АО «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
1: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru. Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.46 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губов.
5: И Роман Бутанаев.
3: Здравствуйте.
4: Привет.
5: Так, те, кто верят вот в эту всю астрологию и так далее.
3: Да.
5: Ты веришь, да?
3: Когда нормально, то верю.
4: Да.
5: Внимание. Ретроградный Меркурий. Тот самый, с 29 июня по 23 июля. Говорят, что людей могут ждать...

0: мужской жидкости.
1: Интересно.
0: Вот, покупатели заявляют, что духи вот эти вот за 10 тысяч рублей пахнут как грибы под этой самой жидкостью.
1: Какие
2: интересно! Что там в сердце?
0: Вот такая история.
1: База аромата.
0: Ну, мало ли, кому было интересно.
1: Очень нишевый парфюм.
2: Люди странные.
1: Не, ну много же есть вот с вот этими вот животными нотами парфюмов, которые вот пахнут там скотным двором, еще чем-то. И это же, оно же всегда сделано для того, чтобы цеплять, потому что несколько ароматов есть, которые ты слышишь и такой, как отвратительно, можно еще раз понять, пожалуйста?
0: Как отвратительно приятно.
1: Да-да-да, вот и, почему, и ты ничего не можешь с этим поделать, ты понимаешь, что какой-то, ну, он вроде бы тебе и говорит, что ну, опасность вроде бы какая-то, с другой стороны такой, да нет, в целом, как будто бы ничего, и думаешь, а все ли с тобой в порядке? Вот. Но да, с тобой все в порядке, если ты любишь вкусно поесть. Значит, с тобой точно все хорошо, поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Заезжайте во вкусные точки. Зачем, спросите вы? Чтобы, например, попробовать комбо Юрия Стоянова за 459 рублей. А что внутри? А там не просто картошка, золотистый картофель фри. Залит он горячим нежным плавленым сыром чеддер и посыпан хрустящим ароматным беконом. Плюс легендарный биг-хит.
2: Круто.
0: Легендарик.
1: Да, можно еще захватить мороженое маракуя. То самое из натурального молока. Кайф. Сверху тропический кисло-сладкий топпинг с хрустящими косточками маракуи. Вот. И если вы такие думаете, ну вот ночью бы заскочить, да конечно. Автораздача работает круглосуточно. Даже в 2-3 часа ночи, пожалуйста, вы знаете, что можно вкусно поесть. Оформляйте заказ в приложении, копите баллы, используйте их. Так что все подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точки». Возрастные ограничения 6+. Сейчас!

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Продавать бензин по номерам машин будут в Орловской области, сообщает ТВК. Делается это для сокращения очередей на АЗС и борьбы с ажиотажем, сообщил во время прямого эфира ВК губернатор Андрей Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре государственного регистрационного номера автомобиля. В субботу будут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье на 2 и 3, в понедельник на 4 и 5 и так далее. Лимит на покупку при этом увеличится с 30 до 50 литров. Для машин с номерами других регионов будет разработано специальное решение. Испания увеличила сроки выдачи виз россиянам до 45 дней из-за роста количества обращений, сообщает АТОР. Отсчет начинается с даты доставки документов консульства, а не с момента их приема. Это означает, что реальное время ожидания для заявителей может оказаться еще больше, пишет ТАСС. У 34% россиян нет открытых спортивных площадок рядом с домом, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ, с которыми ознакомились ведомости. У 62% опрошенных спортивные площадки есть в шаговой доступности, при этом большинство граждан положительно оценивают их состояние. 20% полностью довольны оснащением и состоянием площадок. Еще 31% скорее довольны. По мнению участников опроса, лучше всего регион обеспечены инфраструктурой для массовых видов спорта. Чаще всего респонденты называли футбол, хоккей и плавание. Депутаты фракции «Новые люди» предложили предупреждать о фонограмме на концерте до оплаты билета. Информация об использовании фонограммы должна размещаться в местах, где потребитель принимает решение о покупке билета – на странице продажи билетов, карточке мероприятия на сайте или в приложении билетного оператора, на официальной странице организатора, пишет ТАСС. Киберспортсмен из Ачинска Алексей Космынин в составе Team Spirit едет на турнир International 2026 по Dota 2, который будет проходить в Китае. Команда завоевала место на турнире, обыграв в третьем раунде верхние сетки закрытой европейской квалификации ближневосточную Nigma Galaxy со счетом 2-1 по картам. Команда уже побеждала на этом турнире в 2021 и 2023 годах. International 2026 пройдет в Шанхае с 13 по 23 августа, пишет Телеграм. Канал «Запад-24». И о валюте. Доллар 77.75, евро 88.65. Алина Старцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
5: Климат-контроль.
0: На 96.2 FM.
6: Завтра, в среду, 1 июля, в Красноярске переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Ветер от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем до плюс 27.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио.
8: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
9: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.

0: 7 вечера в Красноярске, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7.03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Рома Бутанаев. Вы как к супергероям относитесь?
6: Нормально.
4: Нормально.
5: Нормально. А к Бэтмену?
4: Хорошо.
3: В целом Бэтмен нравится.
5: Нормально, мужик?
3: Да.
5: Ну, короче, в Мексике появился свой Бэтмен.
3: Да.
5: Его называют Бэтменом из Лагоса. Что делает-то? Смотрите, вот этот неуловимый мститель орудует исключительно в городе, ну, не готами, правда? Лагос де Морено. В общем, он ловит угонщиков мотоциклов и мотобайков и приматывает их к столбам. Ну, это какой-то Бэтмен-паук.
4: Неплохо, да.
5: Вот, причем...
6: Где мотоцикл?
5: Рядом с преступниками он оставляет записки с предупреждением для всех остальных.
3: Так будет с каждым.
5: Всего за неделю произошло как минимум 5 подобных случаев. Вот, и описать этого Бэтмена никто из преступников не смог, потому что тот был в маске.
3: Ну, чистил, он же мститель в маске. А у него есть кореш Харви Дентос какой-нибудь?
5: Не знаю.
3: Мексиканец.
5: Однако, говорит, вот полиция считает происходящее самосудом и объявила его в розыск.
4: Ну, все так не
3: так.
5: А вот что, вместо того, чтобы говорить спасибо тебе, брат.
3: Не брат ты нам. Мышь.
4: Гнида в маске. Некому говорить спасибо, они же не знают, кто.
5: Ну, они официально могли бы разместить
4: себя. Тоже так же куда-то прилеплять бумажку.
5: Да, прилепили
4: тебе
5: спасибо.
3: И все.
5: Мы тут были, мы его забрали.
3: Короче, самые секретные люди в мире — это вот этот вот Бэтмен и Бэнкси. Все, вот.
5: Да. Ну, походу, да.
3: И то Бэнкси вроде там.
5: И то Бэнкси спалился уже.
3: Спалился, да. Кстати, вот про супергероев раз заговорили. Человек-паук в исполнении, например, там, Тома Холланда, да? А вот он, между прочим, сделал вот к Зендее, да, супергеройскую такую штуку. Выпустил безалкогольное пиво для нее специально, потому что ей не нравится вкус хмеля.
5: Ухо.
3: Понимаете, да? Он говорит, честно говоря, я создал биру Шенди для вот Зи. Она никогда не любила пиво, поэтому я хотел предложить ей что-то новое, что могло бы ей понравиться.
4: Но это поступок.
3: Вот это и помогло в разработке бренда. На первой дегустации он сказал, что напитки очень вкусные. И он ответил, что, ну, что-то не очень хороший знак. Вот. Но это шутка, как он потом сказал. Ну, не знаю, вот. Взял, сделал.
4: Прикольно.
5: Ладно, рассказываю вам, значит, секрет долголетия.
3: Ну, наконец-то.
5: Тут одна столетняя старушка раскрыла свой секрет.
3: Не умирать.
5: А, да. Это да. А, смотри, родилась вот эта вот мадам 27 июня 1926 года.
3: Давненько.
5: Ей как бы уже вот 100 лет и получается 3 дня. А, так вот, она призналась, значит, что всю свою жизнь, во-первых, курит и не собирается бросать. Просто еще, говорит, у меня, говорит, вообще график какой в день, говорит. 40 сигарет в день, мармелад и крепкий чай.
4: Мармелад.
3: Она в тюрьме сидит.
5: Как вам такое?
3: Мы осуждаем такой образ жизни, на самом деле.
4: Да,
3: не пытайтесь повторить,
4: да,
3: ни в коем случае.
4: Это уникальный случай, который только ей помог.
3: Вашему здоровью это, скорее всего, может повредить. А где она живет?
5: Она...
3: Я, возможно, пропустил.
5: Подожди. А где? Да не написано.
4: Вообще, по-моему, говорят врачи, что самая большая, вот, значит, причина вашего долгожительства – это генетика. То есть ты можешь делать все, что угодно, но предрасположенность – это вот, ну, типа гены. Там уже делай, не делай, без разницы, да. Если у тебя в родове все долгожители.
5: А что только гены, а чебурашки?
4: Ну, с чебурашкой там вопросики, конечно.
5: Или шапокляшки.
4: Шапокляк вообще противная была дама.
5: Ну, такая.
3: Интересная.
4: Привереда.
3: Ну, у всех свои минусы, правильно?
4: Ну, да.
3: Вот и думаю.
5: На

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
5: 6+.
6: Кумтигей Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтигей Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Найткар24.ру.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 14 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей
5: Кобова. И Ром Бутана.
3: Добрый вечер.
5: Да, Ром.
3: Тут интересность произошла. В японской школе вместо столовой открылся 7-Eleven. Как вам такое?
4: Сильно.
5: Прикольно.
3: Но не просто так. В префектуре Коти закрылась столовая из-за роста расходов и нехватки рабочей силы. А школа обязана обеспечивать учащихся трехразовым питанием. И, собственно, вот магазин предназначен только для учеников и преподавателей. Дети с этого в восторге, родители такие, ну, качество питания, возможно, ухудшится, но, как говорится, hello, welcome.
5: Да. Слушай, я, знаете, с чего угораю? Вы же видели, ну, ты-то 100% видел на чемпионате мира, когда Эдвард Нортон и Брэд Питт вместе тусовались. Так вот, знаешь, что сделали любители? Они сделали из их тусовки, подснимали их, и сделали трейлер «Бойцовского клуба 2». Это очень смешно. Прям вот полноценный трейлер. А самый прикол мне больше всего понравилось, что там фотка сначала, где они вместе стоят, а потом фотка Нортон один. Говорит, опять он сам с собой разговаривает.
3: Все не просто так. Все не просто так. Опять же, если говорить про немного про спорт, пилот Формулы-1 выбыл из гонки, потому что в его болид попал камень. Причем попал в кнопку, которая полностью обесточивает болид. Угу. И он не мог завести просто болид заново.
4: И у него теперь все болит.
3: Вот. Причем, он говорит, это самый необычный сход вообще с трассы в моей карьере.
4: Значит, просто, так было надо.
3: Просто один камень уничтожил вообще машину, можно сказать. Что ж,
4: интересно.
3: Не получилось, не фартануло.
4: Не в этот раз,
5: обидно.
4: Другой.
3: Это какие-то ганские колдуны, скорее всего, там.
4: Да.
3: Вот. Ну и немного полезной информации на правах рекламы. Если хочется чего-то вкусного,
5: хочется.
3: В любое время дня, в любое время ночи вы заезжайте во вкусные точки на автораздачу.
5: Да.
3: Они работают 24/7. Где можно напрямую, прямо из машины, взять еду, записываем, загибаем пальцы, это неважно, как вы это сделаете. Волочаев 44, Перенсона 4, Молокова 43, Авиаторов 60, Красраб 195 и Партизана Железняка 36А. Куда бы вы ни ехали, вкусная точка всегда рядом. Если же вы вот сейчас где-то в пробке стоите, просто катаетесь, любите покатушки по ночному городу, то, например, можно взять мощное комбо Олеси Иванченко, а там тройной фреш, три сочнейших говяжьих бифштекса, которые жарят вообще, кстати, без масла, тающий чеддер, свежие овощи, на десерт нежное мороженое Айс Делюкс со сладким ананасом, семечками Питахайи. Как вам такое? Я думаю, надо брать. Поэтому заказывайте. Удобно заказать, например, через приложение, чтобы еще и баллы накопить. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастные ограничения 6+.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
2: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24сантехмаркет.рф.
5: ИП «Конник Денис Валерьевич». Огранин 307-246-822-600-090.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
5: О, Тифснайпер, УГРН 117-246-801-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
11: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7:26 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрагулова.
5: И Ром Бутона.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет. Тут знаете, что в Британии, значит, какая услуга набирает популярность? Вампирский, значит, мужской половой орган.
3: Что?
4: Название такое.
5: Значит, вампирский?
4: Вампирский, да. Значит, массово записываются на процедуру. Мужчины пациентам что делают? Берут кровь, выделяют из нее плазму и назад, собственно, вкачивают. Цена, кстати, $1300. Обещают улучшение эрекции, чувствительности, даже лечение размера. Но, правда, говорят,
3: лечение размера, это болезнь?
4: Нет, увеличение. Но научно говорят, подтверждений этому нет. То есть пока это больше как маркетинговый ход.
3: Ну, то есть повторять не нужно.
4: Ну, не стоит.
5: Непонятно.
4: Они там пока в Британии проверяются.
3: Вообще
4: там,
3: с вот этим вот органом ничего делать, ну, только по назначению.
5: Но...
3: Больше каких-то манипуляций,
4: наверное,
3: не надо.
4: Сторонних не нужно.
3: Как будто бы зачем. Да, тут один бренд, довольно популярный, пиццы, выпустил футболку, салфетку для просмотра матча чемпионата мира по футболу. Футболка сделана из материала для салфеток, чтобы можно было сразу после использования вообще выбросить.
5: Нормально. А что цена?
3: По цене не знаю, но доступны только вот как раз в Великобритании.
5: Ну ладно.
3: Но как такая рекламная кампания выглядит вообще...
4: Это как будто бы логично так
3: вообще
4: сделать.
3: Вообще
4: да,
3: круто.
5: А вы часто уханькиваетесь, когда кушаете?
4: Ну, бывает иногда.
3: Один раз в 19-м году уханькались очень сильно, и потом из дома не выходили.
4: Ну, это были приятные годы, что уж там.
5: Нет.
3: Нет, а в целом, не знаю, как...
5: Тебе понравилось дома сидеть?
4: Да.
3: Как так можно уханькаться сильно, чтобы вот прям пришлось футболку выбрасывать? Наверное, нет. Не, понятно, что можно там
5: ешь.
4: Не, но если ты ешь что-нибудь, там, не знаю, кетчуп, мне кажется, плохо очень ассоциируется.
3: Хичин, вот если ешь, то там, ты просто ешь, как свинота просто. Борода вся.
5: Но там
3: вот,
5: по-другому и нельзя.
3: Там по-другому нет смысла.
5: Там в этом действительно и все действие.
3: Да, у тебя должны быть грязные руки, лицо, и ты потом просто вот так вот выдыхаешь со звуком желательно.
5: Да.
3: И тебе хорошо.
5: Блин, вот. Теперь хичин захотелось.
3: Хичин вообще давно не ел.
4: Как вас легко смутить.
3: Украсть.
4: Молодые люди, да.
3: Мы молодежь, так что не надо. Тут, кстати, роботы в Китае просят донаты на электричество.
5: Да?
3: Да, сидят вот как бездомные с табличкой, с тарелочкой, пожалуйста. Причем у них QR-код, табличка, подайте на зарядку.
5: Не дурно.
3: Вот. Киберпанк, который мы заслужили.
5: А они с местными обычными этими работягами такими сидящими уже дрались, нет?
3: Ну-ка пошел отсюда, это моя точка.
4: Выходи один на один просто.
3: Ну робот, мне кажется, с ним раз на раз победит.
4: Да, я думаю, что тоже.
3: Вот. Но зато вдруг он стихи знает. С нашими петербургскими. Попробуйте.
5: Там без шансов.
3: Что, он его обаяет сразу. Пинжак ему даст. Все, пойдут куда-нибудь в рюмошную. Такой план.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от «Алео» цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
7: О, Дивснайпер, УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.46 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
5: И Ром Бутанай.
3: Добрый вечер.
5: Слушайте, ну немного истории из мира физики.
3: Давненько не было.
5: Смотрите.
3: Гороскоп и физика.
5: Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров.
3: А что, потеплело просто?
5: Из-за аномальной жары. Там же
4: жесть
5: вообще.
4: Они же жарят яйца на солнце, и бекон, и... Нет, куриные.
5: Ну, собственно, для тех, кто не шарит, собственно, при нагреве вот металлическая конструкция расширяется примерно на 2 сантиметра за каждые 10 градусов. И, собственно, вот с похолоданием, ну, она опять съежится.
3: Ну, это база.
4: Это более знакомо вам, да?
5: И это знакомо, и другое знакомо. Вот, а если вы не знали, то во Франции реально сейчас вот плюс 40.
4: Там, кстати, много так, где. Там
3: аномальная
4: Европе,
3: жара, там где-то в какой-то стране рельсы поплавились.
4: Да.
5: Ну вот там аномальная жара, у нас вот аномальные эти дожди.
4: Ну пройдут неприятно. Они, придет.
3: Подожди, жара. Дожди.
5: Но лучше дожди уж тогда.

0: крутые исполнители. Давай. За всю историю стриминга.
1: Ну, The Weeknd там точно.
0: Смотрите, 20 место Eminem.
2: Ну, уважаемо.
0: Да? 19 Джастин Бибер. 18 Эд Ширан. 17 Род Вейв. Я не знаю, кто это. 16 Ганна. Не знаю,
2: хорошо,
0: кто это.
3: Страна?
0: Нет, двумя
2: N. Вся выпускает.
0: Да-да-да.
2: Музыку.
0: 15 Лил Дёрк.
2: Okay. Это рэпер стопудово.
0: Да, причем хип-хоп исполнителей очень много.
2: Хип-хоп.
0: Прям. 14-й Кендрик Ламар.
2: Ой, это Кендрика обожаю вообще.
0: 13-й Крис Браун.
2: Хорош.
3: Хорошо.
0: 12-й Ариана Гранде.
2: Да.
0: 11-й Трэвис Скотт.
3: Ага.
0: Весь цвет просто хип-хопа,
2: да,
0: вот,
2: да,
0: западного. 10-е место Пост Мэлоун. 9-е Канье Уэст.
2: Yeah.
0: 8-е Морган Уоллен. Не знаю, кто это. Возможно, какие-то кантри-исполнители, о которых мы не знаем. 7-е место The Weeknd.
3: Но я говорю,
0: 6-е Lil Baby.
3: Тейп?
0: Нет, просто. 5-е Bad Bunny.
3: Хорошо.
0: Он у них очень популярен, латиноамериканский исполнитель. 4-е Young Boy Never Broke Again.
2: Это название песни, как будто бы какой-то.
0: Да, но нет, исполнитель. 13-е Future, рэпер Future. Я знаю, кто.
3: Ну, третье ты хотел сказать.
0: Третье, да. 2-е место Тейлор Свифт.
2: Краса.
3: А кто первый?
2: Бейонсе.
0: Нет.
2: Ну, это
3: что-то с рэпом опять связано.
0: Ну, вот, типа, например, 1-е место. Нет, 20-е место. Первое.
3: А, Дрейк, что ли?
0: Дрейк на первом месте. Я сейчас мем показал,
2: да,
0: понимаете?
2: Да.
0: Как говорится, do you used to call me on my cell phone?
2: Да,
3: не знаю,
2: точно,
3: ну, Дрейк. Мне как-то, ну так, Дрейк. Weeknd.
2: Просто жанр, может быть, не круче. Твой. Ну, жанр, я думаю, не твой. Поэтому тебе так кажется.
0: Дрейк и Weeknd, ну, плюс-минус где-то вот недалеко. В одной вселенной.
3: А, все равно.
2: Я бы сказала нет.
3: Дизы Кендрика Ламара на Дрейка гораздо круче, чем Дрейк. Дрейк так не умеет.
0: Ну да.
2: На любителей.
0: А Eminem только 20-й.
2: Ну,
0: мы-то знаем.
3: Очень странно.
0: Кто белая вершина Черной горы, правильно?
3: Это
0: как
3: да,
0: его
3: это
0: называли.
3: Да.
0: Собственно, на сегодня все, заканчиваем, поэтому классного вечера, до завтра.
3: Да,
0: пока.
3: Сегодня смотрите деда
2: пока
3: обязательно.
0: Да.
3: Двух дедов. Хорватского и португальского.
0: Да. Вот, а завтра поговорим об этом обязательно.
3: Да, пока.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября, сообщили в Минфине Российской Федерации. Заинтересованные ведомства продолжают работу над совершенствованием программы льготного кредитования «Семейная ипотека», пишет ТАСС. «Аэрофлот не планирует повышать цены на билеты из-за роста стоимости керосина», заявил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. По его словам, текущая экономика перевозчика позволяет этого не делать. Глава «Аэрофлота» также отметил, что компания не рассматривает использование хеджирования как инструмента для управления топливными рисками, пишут ведомости. Красноярские очистные сооружения приняли ночью воды на четверть больше обычного из-за грозового ливня. Кроме сверхнормативного объема стоков, на очистные сооружения принесло более 7 тонн различного бытового и уличного мусора. Сороулавливающие решетки забивались не только влажными салфетками и другими нетканными материалами, но и землей и щебнем, пластиковыми бутылками, упаковочными пакетами, скошенной травой, ветками и листьями деревьев. Для сравнения, в обычный день с решеток правобережных и левобережных очистных сооружений убирают не более 3 тонн бытового мусора. Благодаря слаженным действиям дежурного персонала объекты городской системы водоотведения приняли залповые стоки в штатном режиме, отмечает генеральный директор компании «Краском» Олег Гончаров. Информацию о провалах и открытых колодцах диспетчеры «Краском» принимают круглосуточно по телефону 211-39-63. В Красноярске появится новая достопримечательность, сообщает телекомпания «Енисей». В Центральном парке после реконструкции установят алюминиевую скульптуру «Вестник солнца». Это идея студентки Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. Ее проект победил в первом в России конкурсе алюминиевых скульптур. В нем автор постаралась объединить природные мотивы, суровый сибирский климат и ценности местных жителей. Вторичный рынок электромобилей в России в мае вырос на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Автостат». По данным агентства, россияне купили 1228 машин в этом сегменте. 25,6% от общего объема пришлось на японский бренд Nissan. За первые 5 месяцев 2026 года россияне приобрели 6 тысяч электромобилей с пробегом. Это на 34% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, отметили аналитики. И о валюте. Доллар 77.75, евро 88.65. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96,2 FM.
8: Завтра в среду, 1 июля, в Красноярске переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Ветер от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем до плюс 27.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Радио. Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
11: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
12: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
11: Даю добро. Замена производится бесплатно.
13: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салам ассалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, Хане.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

break.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: СМИ «Красноярск ФМ» зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: would like to thank Lorenzo for that.
1: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
2: Buongiorno.
3: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Konnichiwa.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Bonjour.
9: Привет, пане.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Радио. Красноярск FM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Васио, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салю.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: плану.
1: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: On va danser le rosé bonbon comme un accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je danse, il me

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.